Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как правильно? Подскользнуться или поскользнуться? Правильно, поскользнуться. Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: с той недели и даже с минувшими выходными, эта неделя для Москвы и для области будет такой, что как будто осень возвращается. Во-первых, синоптики почти ежедневно обещают дожди. Во-вторых, похолодает. Если сегодня еще будет до плюс 18, то далее на неделе днем обещают всего лишь плюс 12, плюс 14. Ну и по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карт показывают, что сейчас скоростной диаметр от Каширского к Люблинской плохо едет. Местами стоят энтузиастов Ярославской, Рязанский, Волгоградский. Главные проблемы с трафиком сейчас за МКАД на Ярославском и на Щелковском. В последнем случае там ДТП.
1: В Москве 7 часов утра. Начинаем понедельник с новостей в студии Денис Лизин. Доброе утро.
0: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Да, действительно, на 7.01 точное столичное по информ-картине этого утра пройдемся. С финансовой тематики начнем. ЦБ и Минцифры, потому что хорошие новости обсуждают, наконец, подключение всех банков, что есть у нас в стране, к так называемому белому списку, то есть к перечню сервисов, которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета в регионах. Для сравнения, сейчас в этом белом списке всего лишь 5 банков, и там даже, допустим, нет СБЕ, не говоря уже о региональных финансовых учреждениях. Так что в итоге анонсируют, что внесут всех, чтобы у каждого банковского клиента в стране доступ к своему банку был всегда. Ну и также еще Минцифры сообщила, что готовит запуск технологии, которая в принципе обеспечит бесперебойную работу терминалов и банкоматов, даже опять же при проблемах со связью. То есть все терминалы и банкоматы у всех банков в России все равно в итоге будут работать, когда отключают мобильный интернет. Правительство утвердило стратегию повышения безопасности дорожного движения. Документ важный и касается перспективы сразу до 30-го года. Вот если из огромного перечня того, что будут делать, выделить главное, то будет прям глобальная модернизация дорог от строительства обходов городов, чтобы убрать транзитный транспорт, где только это возможно, до увеличения количества полос на трассах, возведения развязок и надземных пешеходных переходов. Плюс к этому, допустим, важный нюанс. Разделительные барьеры для встречных автопотоков скоро будут вообще на всех 4-полосных направлениях, независимо решили власти от их категории. И также для повышения безопасности дорожного движения еще решили внедрять технологии искусственного интеллекта, которые помогут в итоге выявлять по регионам потенциально опасные участки на трассах. И вот за счет всего этого, допустим, к 30-му году уровень смертности на дорогах по стране собираются снизить в 1.5 раза. Ну и давайте еще проводим минувшее воскресенье, где в том числе был большой футбол, суперфинал Кубка России. Новостью из нашей непостоянной рубрики «Ничего ж не сделал, только в руки взял». С одной стороны, есть, конечно, позитив для всех болельщиков московского «Спартака», который завоевал Кубок России 5-й раз в своей истории. С другой стороны, ну прям жаль, что финал сезона так сильно не получился у клуба «Краснодар», который не только упустил чемпионство в этом сезоне буквально в последний момент, но и накануне и не смог завоевать главный футбольный трофей в стране. Но все это, как оказалось, мелочи после того, как во время празднования победы вчера в Лужниках тот самый Кубок России взял в руки полузащитник московского «Спартака». Имя – Пабло. Фамилия – Салари. Рассказывайте, как было. Ну что рассказывать, гражданин начальник? Я его в руки взял, а он прям в руках-то и развалился.
2: Сам.
0: А ведь так и было. Вся страна на видео видела. К стекольщикам, как говорится, к нашим. Нюанс. Как большой стеклянный кубок просто разлетелся на множество осколков, крышка от основания просто отсеклась, и ведь никто его не ронял. Все сам. Был кубок, нет кубка. В Российском футбольном союзе, конечно, сообщили, что изготовят для московского «Спартака» новый Кубок России взамен разбитого, но, как говорится, осколочки-то остались.
1: Ну, а это потому, что надо было кубок отливать из того же материала, из чего делают граненые стаканы.
2: Надо,
1: а
2: было,
1: не вот это вот.
2: Надо было петь по-другому, помните? «Не потеряй его и не разбей».
0: Вот.

0: Анна Молодцова.
1: Добрым утром всех. 25 мая на календаре. Погода такая, знаете, сдержанная. Ну и давайте мы, знаете, как-то особо разгоняться не будем. Вот как-то плавно, потихоньку, вот маленькими шагами пойдем в этот понедельник. Это будут хорошие шаги с хорошей музыкой, с новой игрой, между прочим. Об этом чуть позже скажем. Ну и, разумеется, впереди для вас гороскоп. Много всего прекрасного. И, конечно, тема этого утра.
2: Да, доброе утро. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Подписывайтесь. Будем сегодня всей страной праздновать День филолога.
1: Есть такое.
2: Вот такой праздник есть в России, да. И хотелось бы, конечно, узнать о каких-то диалективных особенностях, о каких-то редких словах, которые есть у вас в городе. Так что вы рассказывайте, а мы с удовольствием почитаем.

0: Конечно, Фредди Меркьюри. Living on my own на радио 7 на 7 холмах. 7 часов 11 минут точное столичное. Ну и давайте посмотрим, что прямо сейчас происходит в сети и что мы с вами могли проспать этой ночью.
1: В выходные мы могли пропустить, что Майли Сайрус удостоилась именной звезды на Аллее Славы Голливуда. В общем, певица появилась на церемонии в платье Версачи 15-го года. На церемонию также приехала сама Донателло Версачи. Еще были среди близких Майли, насколько поняла, мама Тиш, сестра Бренда и подружка Аня Тейлор-Джой. Ну, в общем, компания подобралась приятная, провели время хорошо. Так, вирусится ролик. В Китае семьям начнут бесплатно раздавать домашних роботов, умеющих готовить и убирать. Собственно, на самом ролике робот прекрасно жарит омлет, он заправляет кровать и забрасывает в стиральную машинку грязное белье.
0: Зачем семьям, если надо одиноким мужчинам?
1: Погоди, устройство планируют тестировать именно у пожилых людей, ну кому тяжело выполнять работу домашнюю, и многодетных семей. В общем, робот будет способен справляться не только с заранее, как бы, да, запланированными действиями, но и самостоятельно разбираться с новыми задачами с помощью искусственного интеллекта. Это можно будет еще и купить. Ну, собственно, робота. Стоит будет 1 000 000 рублей.
0: Это, кстати, не очень дорого. Машина стоит дороже. А такой робот бы очень пригодился. Вы представляете, вот захандрили вы, например. Он подходит к вам, берет на руки и говорит: «Сереж, ну ты что?» И по парку вас носит на руках, покачивает так, а вы пьете кофе, например, такой из чашки. Идете, он вам песенку напевает, мне кажется, прекрасно.
1: Да, хорошая новость, да, конечно. Так, тут подсчитали, сколько потратят родители выпускников на, собственно, сам выпускной. Сумму обозначили.
0: Это как Майли Сайрус звезду закладывал, там где-то то же самое будет по деньгам. Ну, вот рядом, да?
1: Ну, в общем, пишут, что 46 тысяч рублей, и, конечно...
0: В минуту.
1: Да. И, конечно, это вызвало волну возмущения, потому что родители стали говорить: ну нет, сумму можно просто умножать. Кому-то на 3, кому-то на 5, а может быть, и то и на 10. Вышел, появился-таки первый тизер сериала «Гарри Поттер», разлетелся тоже по сети. Неоднозначные отзывы. Ну, тут уж комментирую,
0: у нас по какому фильму были однозначные отзывы? Вот кто хоть раз сказал: «О, вот это очень хорошее кино», вопросов нет.
1: Слушай, не могу сказать.
0: Вот и я,
1: слушай,
0: тоже,
1: да,
0: не могу.
1: Хороший вопрос. Так, Дима, и смотри, вот сейчас будет новость. Я не предвзято, я буду цитировать, хорошо? Итак, Димы...
0: Я даже ничего не успел ответить, слышали, да?
1: Сама спросила, сама ответила. Димы потеряли популярность в России. По данным ЗАГСа Москвы, имя Дмитрий за последние годы опустилось в рейтинге популярных мужских имен, а в 2025 году в столице так назвали чуть больше 1000 мальчиков. Это очень мало. При этом в соцсетях имя все чаще попадает в списки ред флагов вместе с Никитами и Настями. Извините, я не причу, я цитирую.
0: Прекрасно.
1: Пользователи шутят про типичных Дим и связывают имя с неудачными отношениями и сомнительными историями.
0: Так, Дима, это кто там сейчас тень наводит на славное имя, я не понимаю. Может, ко мне вопросы? Ну ладно, вопросы у каждого к себе на самом деле. Ну, вот это шикарная статистика, прекрасная новость. Значит, Димы, Насти и Никиты, да?
1: Да.
0: Вот

0: С этими людьми лучше не сравнивать. Я помню, я работал в компании, нас было там трое. Дима, Настя и Никита.
1: Класс!
0: Но мы не работаем с тех пор вместе, как вы понимаете. Ладно. Сейчас мы, знаете, перейдем к другой спорной истории. Да? Ну, есть Дима, Настя и Никита, а есть тельцы, стрельцы и водолеи. И вот мы сейчас об этом поговорим через пару минут в нашем гороскопе. Ну, а пока, как всегда, только шикарная музыка на Радио 7.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дуа Липа и Love Again на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, как обещали, приготовили для вас астропрогноз на сегодняшний день. 25 мая, понедельник, напоминаем. Поехали.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня обнаружат, что какой-то давний навык, который они считали устаревшим, сейчас востребован. Овны, львы и стрельцы, используйте это как точку роста.
0: Знаки земли. В начале дня вы получите запрос, который потребует нестандартного подхода. Тельцы, девы и козероги, отбросьте привычные решения. Придется импровизировать, и это даст неожиданный результат.
2: Знаком воздуха предстоит услышать критику. Это мы не любим, конечно, но что делать? И эта критика поначалу заденет. Близнецы, весы и водолеи, дайте эмоциям уйти. Через пару часов вы увидите в словах оппонента рациональное зерно.
0: Пусть он сам эти зерна клюет. Знаки воды. Коллеги начнут обращаться к вам за мнением по вопросам, выходящим за рамки ваших обязанностей. Раки, скорпионы и рыбы, расцените это не как попытку переложить работу, а признание вашей компетентности.
1: Утро на семи холмах.

0: половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лисин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. В столичном регионе на этой неделе практически каждый день будут идти дожди. И одновременно, что важно, температура будет понижаться. Вот если сегодня объявили метеорологи осадки время от времени, еще обещаются при показателях на термометрах днем до плюс 18 градусов, то завтра, послезавтра уже будет от силы плюс 14, а на четверг с пятницей синоптики вообще предварительно днем анонсировали всего до 12 тепла. И по ночам всего лишь плюс 6. Так что в четверг-пятницу в Москве и Подмосковье наступит пик холода. Это прям осенняя прохлада. Для майского финала будет и редкостью, и неприятно. А снова теплеть, как прогнозируют метеорологи, начнет только с выходных. В московском общественном транспорте в этом году можно будет оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью системы NFC. Как сообщили в департаменте транспорта по этому поводу, коснется это смартфонов на базе Android. И часто уже тестируют. Пока, чтобы пользоваться сервисом, надо заранее генерировать в приложении метро Москвы QR-код. Вот после того, как новый способ оплаты станет доступен для использования, объявили схему такую. Пассажиры смогут просто прикладывать свой смартфон на базе Android к считывателю турникета, и все. При этом нужно будет только открыть приложение метро Москвы и выбрать виртуальную карту «Тройка». Первый в России беспилотный поезд метро успешно проходит испытания на большой кольцевой линии. Это происходит уже больше 4 месяцев. В мэрии по этому поводу интересный нюанс сообщили. В кабине всегда находится машинист, так положено. Но за время испытания он ни разу не вмешался в работу системы. Вот так надежно она себя показывает. К концу года поэтому поезд в тестовом режиме введут уже в график с другими составами в часы пик в подземке, но все-таки первые поездки пассажиров на метро-поезде-беспилотнике начнутся лишь в начале нового года. Ну а что касается первого в мире регулярного движения беспилотного трамвая по Москве с пассажирами, то к 4 таким трамваям до конца года добавят еще 11. Ну а теперь к ситуации на автодорогах сейчас. По данным сервиса Яндекс.Карты, на эту минуту скоростной диаметр от Каширского к Люблинской едет плохо. Местами стоят Волоколамская, Энтузиастов, Ярославская, Рязанская, Волгоградская, Дмитровская. Но главные проблемы с трафиком в плане протяженности заторов – это замкат. На Ярославском, Щелковском, Энтузиастов, Новорязанском, особенно на Новой Риге. Это в том числе последствия ДТП. У меня к этой минуте пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пимен.
2: Радио 7.

0: Вот попробуйте в испаноязычной стране сказать, что Алехандро в России это и Саня, и Шурик, и Санек, и прочее. И все отличается в зависимости от области. Вот мы сегодня будем любить русский язык изо всех сил в День филолога.
1: Вы сейчас, когда будете слушать комментарии, нами озвученные, вы попробуйте догадываться, о чем речь. Мы будем пояснять вот чуть позднее. Часто слушатели пишут с пояснением заранее. Мы будем чуть перефразировать. Итак, доброе утро всем. Ничего лишнего, просто трембель. И наш обыденный говор суржик.
0: Трембель, это мы со Светой, да, люди из Белгородской, знаем, области. Да, конечно, мы знаем, что такое трембель. Остальные люди удивляются даже. Кстати, этот вопрос задавали и Владимиру Пахомову. И сегодня мы Владимира будем часто вспоминать, потому что мы множество из того, что уже сейчас успели прочесть, разбирали с Владимиром. И это было очень увлекательно. Ну что, про трембель вспомнили, что это? Знаете, что такое трембель? Это то, что в народе называется плечики.
1: Вешалка,
0: то, на что
1: плечики,
0: вешалка, да, да, то, да, на что вы вешаете пальто, там, одежду, что-то такое. Вот действительно, в Белгородской области, вот на юге России называется трембель. В Ростовской тоже, по-моему, встречал один раз.
1: Виктор пишет, в Волгоградской области грядушка. Грядушка.
0: Вот это я тоже знал, кстати. Да? Не знаю почему, да, ну, знал.
1: Спинка кровати.
0: Причем такой панцирная сетка, знаете, когда вот металлическая часть снимается. Это вот грядушка называется.
1: В общем, Виктор пишет, что очень удивился, когда приехал в соседнюю Саратовскую область и узнал, что у них такого слова нет. Зато саратовцы говорят кожанка вместо кожанки.
0: Сейчас про куртку речь?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Кожанка. Класс.
0: Так, с Кубани хорошее сообщение. Пишет, много у нас интересных слов и выражений, которые понимают только местные. Вот, например, шел по над дорогой. Это как? Вот, между прочим, именно это слово мы и разбирали с Владимиром Пахомовым. Он объяснил, что это, в общем-то, в русском языке было повсеместно, но потом осталось только в отдельных областях. То есть, ну, где-то вот прям по над дорогой, ну, рядом где-то вдоль, или вдоль реки, например, шел по над дорогой тоже. Вот он такой нам объяснял. Опять же, половник вместо поварешки, синенькие. Мне кажется, вся страна знает, что это за овощи синенькие. Ну, правда же?
1: Ну, конечно.
0: И баллон, трехлитровая банка, а густые заросли – это ку-ще или ше-ри.
1: Кушери?
0: Кушери, you better meet someone. Слышал такую песню, да.
1: Так, в нашем городе половина слов из советского времени. Никто не обновляет лексику. Зато молодежь берет все из интернета. Получается странная смесь.
0: Вы у вас еще... что, Брежнев до сих пор?
1: Вы бы еще примеры указали. Нам было бы интересно почитать.
0: Ну и вот хорошая история. Миграция из Волгограда в Саратов. Это Мадина пишет. Удивлена была не только отсутствием слова грядушка. То есть как это у вас, грядушки, что ли, нет? Но и словом сайка. Это что такое сайка, знаешь?
1: Нет.
0: А что это такое сайка? Булка хлеба у нас говорят, и сайка хлеба говорят там. И пишет, есть еще в Саратове слово лутоня. Так называют маленького мальчика-персонажа, который помогает бедным людям. То есть в 30-е из лутони выросли тимуровцы, я правильно понимаю?
1: Ух ты!
0: Великолепно!
1: Ух ты, да!
0: Хорошее начало, слушайте, нам так хочется узнать, что в вашем городе, в вашей области такого удивительного, вот чем бы вы хотели поделиться и похвалиться на всю страну и сказать, что у нас есть вот такие уникальные слова. Сегодня День филолога в России отмечается, и просто очень интересно, в такой большой стране есть же какие-то уникальные слова, вот какие-то, которые мы, например, еще не слышали. Я вот это все знал, кстати.
1: Ты молодец.
0: Да потому что это первый выход. Сейчас к 11 утра таких вещей отправят. Будем только счастливы послушать. Кстати, друзья, автору лучшего комментария мы в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Ну а пока в соцсети отправляйтесь наши и оставляйте комментарии.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джордж Майкл и Fast Love на Радио 7 на Семи Холмах. 7.46, точное столичное, и пора бы кого-то с чем-то уже поздравить. Утро
1: на Семи Холмах. Сегодня, 25 мая, свой день рождения празднует легендарный музыкант, чей голос, я вот сейчас не шучу, знает весь мир. Этому человеку, собственно, можно только позавидовать и его работе, и продуктивности, и карьере, и так далее. Но что хочется отметить. В юности он на самом деле получил неожиданную профессию. Окончил дизайнерский колледж в родном городе по специальности декоратор. Должен был стать декоратором. Ну, а потом уже присоединился к группе Scorpions, и только в 1969 году это все случилось. Ну и, собственно, является единственным бессменным участником коллектива, принявшим участие в записи каждого альбома группы. Я сказала, как зовут мужчину, или просто рассказывала?
0: Давай сначала голос, а потом имя.
1: Давай.
0: Причем удивительно, не каждый навскидку назовет его имя.
1: Клаус Майн его зовут, да. Итак, творческие достижения его поистине впечатляют. Является автором текстов практически всех песен Scorpions, естественно, и той, которую мы сейчас слушали в том числе. Выдающийся вклад в мировую рок-музыку действительно был высоко оценен, и в 2006 году один из авторитетных американских журналов поставил Клауса Майна на 22 место в рейтинге 100 лучших метал-вокалистов всех времен. Была еще история, где он начал терять голос, он болел и объявил о завершении карьеры, но Scorpions сказали, что, слушай, не горячись, не торопись, давай вот, ну, отдохни, поправляй здоровье. И действительно, прошел год, и с тех пор были записаны, ну, феноменальные альбомы, и, естественно, все еще громче зазвучало на весь мир. Стоит, конечно, вспомнить и концерты группы Scorpions в Советском Союзе, да, если уж...
0: Да, кстати, одним из первых приезжали.
1: Они на самом деле были второй группой, которая приехала в Советский Союз, это после Юрай Хип. Ну и где-то были у меня цифры. Масштаб события. Примерно 100 тысяч зрителей и прямая трансляция на 59 стран мира. Это, кстати, уже второй их пресс, потому что они неоднократно были в России, гастролировали по городам. Ну, в общем, что уж тут говорить. Место в сердцах наших отдано Scorpions, и всегда они в нем остаются.
0: Ну, вы там имейте в виду, мы тоже Still Loving You.

0: Я где-то читал, что это была одна из самых популярных песен на так называемых дискотеках в СССР. И, то есть, кто-то несет в себе маленькую частицу ДНК этой песни и в нашей большой-большой стране. Ну что, друзья, если и у вас сегодня день рождения, поздравляем. В один день с Клаусом Майны. Почетно. Да шутка. Каждый день рождения почетный, поэтому всей страной присоединяемся. С днем рождения и вас, конечно же.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Fleetwood Mac на радио 7 на Семи Холмах, 7.52 точное столичное. Друзья, ну через 20 минут наша новая игра. И называться она будет просто «Майкл». Да, именно вы можете выиграть два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки. Конечно же, та самая лента «Майкл». Прямо сейчас заходите на наш сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте заявку с седьмым приславшим «Сыграем». «Майкл» ждет вас. Ну а до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В кино с 28 мая.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
7: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
8: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ru.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. По сравнению с той неделей и даже с минувшими выходными, эта неделя для Москвы и для области будет такой, что как будто осень возвращается. Во-первых, синоптики почти ежедневно обещают дожди. Во-вторых, похолодает. Если сегодня еще будет до плюс 18, то далее на неделе днем обещают всего лишь плюс 12, плюс 14.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Очередной час начнем с новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света. Привет. Доброе утро всем. В этом году Минтранспорта вместе с регионами будет утверждать развитие инфраструктуры по самым разным городам для средств индивидуальной мобильности. Речь, очень важная тема, про региональные планы развития инфраструктуры для СИМов и, главное, их интеграцию, наконец, в городские транспортные системы. То есть это в том числе, чтобы убирать постепенно поездки на электросамокатах, электровелосипедах и на курьерских электромопедах по тротуарам. Делает для них свои полосы. Кроме того, ГАИ и Минтранспорта еще подтвердили, что к 2028 году будут вводить государственную регистрацию всех СИМов через установку на них номерных знаков, а далее к 2030 году полностью запустят обязательную маркировку всех средств индивидуальной мобильности, которая будет

0: далее подтверждением, что все они соответствуют требованиям безопасности, что есть у нас в стране. Автомобиль «Амода C5» калужского производства войдет скоро в перечень машин как дополнение, которое соответствует требованиям закона о локализации такси. То есть, как сообщили в Минпромторге, список, как обещали, будут регулярно пополнять новыми автомобилями при локализации конкретных моделей у нас в стране. И вот перечень марок «Лада», «Нива», «УАЗ», «Москвич», «Солерс», «Эволют» и «Воя» далее будут добавлять «Амоду», которую собирают в Калуге. Ну а следом, это уже на перспективу, список автомобилей для таксопарков вполне могут внести и возрожденную «Волгу» из Нижнего Новгорода. Это прежде всего будет касаться кроссовера «Волга К50», который, напомню, появится в продаже буквально вот-вот, уже летом. И хотя все-таки это именуется официально возрождением легендарного советского бренда, новая «Волга» будет очень похожа на китайский «Джили Манджаро». Очень похоже на то, что из года в год по итогам Каннского кинофестиваля, он вот в минувшие выходные как раз закончился, одно из самых известных, раскрученных в мире кинофестивалей, журналисты все больше и больше там пишут не о главных призах, а о награде, которая четверть века назад задумывалась как шутка юмора, а теперь в лидерах новостей. На самом деле речь о собачьей пальмовой ветви, которая на Каннском кинофестивале чествует прям буквально хвостатых актеров. Кошкам не повезло, собакам наоборот. Ладно, фильм «Фьорд» в норвежских реалиях действительно получил в Каннах сейчас главный приз. Ладно, жюри, это многие кинокритики отметили, непонятно зачем, раздало по одной статуэтке двум режиссерам, двум актерам, двум актрисам, причем из разных стран, мол, не смогли определить, кто же из них, из режиссеров, актеров, актрис, лучше, поэтому пусть сами делят как-то статуэтку. Журналисты особо все-таки отметили работу дворняги из чилийского фильма, который так называется «Собака». Это пес по кличке Юри. До участия в этом фильме песель этот жил вообще в приюте, прям буквально уличный. Теперь же получил Каннский собачий ошейник и персональный дом, куда собаку забрали. Вообще, много пёселей за 25 лет действительно награждали в Каннах такими ошейниками персональными, но одна из самых запоминающихся все равно наград была и остается это 2019 год, когда лучшую собачью роль жюри отмечало у питбулихи по кличке Бренди. Это фильм «Однажды в Голливуде». Так вот, не постеснялся, и режиссер Квентин Тарантино совершенно спокойно лично присутствовал на церемонии вручения для кинособаки своей, персонального для нее каннского ошейника.
1: Ну вот, наконец-то слово «кинолог» обрело свое истинное значение.
0: Абсолютно. Кинолог Тарантино.
1: Ой, очень хорошо.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Добрым утром, друзья. Это новый час утра на Семи Холмах. Как всегда, с прекрасной музыкой. Здесь же у нас для вас новая игра. И называется она «Майкл». И буквально через несколько минут именно вы можете выиграть два приглашения на тот самый долгожданный фильм о короле поп-музыки. Нужно будет ответить на вопрос. Фанаты Майкла сделают это легко и просто. Но для начала присылайте свои заявки на игру на сайте radio7.ru. То есть там конверт в правом верхнем углу, на него кликаете, заполняете форму и отправляете нам. Удачи!
3: Да, ну и, конечно, заходите в наши соцсети. Сегодня можно не просто оставить какой-то свой комментарий, можно с удовольствием читать другие комментарии, потому что что-то новое вы для себя почерпнете обязательно. В России отмечается День филолога, и мы уточняем, а где и в каком регионе есть какие-то особенные слова, особенные диалекты, особенные выражения, которые, может быть, другим непонятны, но звучат интересно и здорово. Так что пишите, будем озвучивать.

0: Сил, его Crazy на Радио 7 на Семи Холмах. 8.06, точное столичное. Отправляемся в соцсети за вашими комментариями. Ой, какие интересные слова прилетели.
1: И вот что самое интересное, не обязательно жить в разных областях. Иногда даже внутри одной области, в зависимости от того, там с юга вы проживаете или с севера, слова будут разниться, и это очень-очень интересно. Итак, Жанна Позднякова пишет нам. Мы с мужем с разных сторон Ярославской области. Так вот, у них есть... лизавки. Это улитки.
0: Никогда бы не догадался. Так.
1: Это, в общем, такие слизни, да, лизавки клубнику поели. Вот так они говорят. Очень понравилось. Вообще, просто возьму на вооружение. Так, есть окочная. Вся в цвету, окочная яблоня. Вот так они говорят. Еще у них есть сорушки. Это мусор от полевой травы. Ну, такой репейник, да? Нацеплял сорушек на брюки. А значение слова «рундук» совсем разное.
0: Это я знаю.
1: Да?
0: Подождите. Знаешь? Рундук – это полка под вагон. Ну, в вагоне это полка, под полкой пространство для багажа.
1: Нет, ступени к крыльцу или приступки.
0: Ладно, поиграли. Дальше что? Так.
1: Так, фишка Тамбовской области. Ага. Слово «колготица». Очень
0: колготица.
1: Было «колготица». А, извините.
0: Это
1: извините.
0: Я знал.
1: А что это означает?
0: Ну, это суетиться. Не колготись, говорят. Нет, немножко сейчас. Зачем я говорю? Не так. Не колготись, говорят. Что ты колготишься? Да, не надо колготиться. Вот так говорят.
1: Классно звучит. Мне очень нравится. Кажется, только в Татарстане поймут «айда», что тебя зовут куда-то пойти. Ну, вот с чем. «Айда со мной». Айда туда-то, айда сюда, да?
0: Угу. У нас коллеги, бывает, на татарском такое заряжают, прям бодримся. Так, Иван Кузьменко, это вот лично мой претендент на получение главного приза,
1: ну-ка,
0: потому что я сегодня лохтовался.
1: Лохтовался.
0: Да, он пишет, в поселке...
1: Ленился?
0: Послушай, в поселке Рыздвяны Ставропольского края, в котором вырос Иван, есть слово «лохтоваться». Даже никто не знает в соседних населенных пунктах, что это такое. И он пишет, может, у вас в вашем регионе это слово есть, но «лохтоваться»... Это и ты сегодня тоже это делала. И, друзья, многие из вас сегодня это делали, потому что, ну, мало кто такой лег сразу и уснул. Мы начинаем лохтоваться, то есть крутиться в постели, ища ту самую комфортную позу. Шикарное слово,
1: класс,
0: вообще никогда не слышал. Иван, супер,
1: класс,
0: спасибо большое.
1: Очень интересное, да, прям действительно. Так, мы же спрашиваем не только про определенные слова, но еще про говор, если он, да, присутствует. Игорь пишет, снег кружится, летат и не падат, всяко раз на следы заметат. Служа в Чите запомнилось. Очень хорошо.
0: Мне кажется, на севере России так говорят тоже, да?
1: Ну, немножко, да, они так слова укорачивают.
0: Так, ладно, чистый английский, Эд Ширан, через мгновение. Ну, у них же тоже там есть свои диалекты и истории. То есть в Англии, чтобы вы понимали, наверняка такие же темы на радио есть, потому что, ну, свои тонкости присутствуют. А затем игра «Майкл». Если вы еще свою заявку не отправляли, поспешите это
1: скорее
0: сделать прямо сейчас.
1: Утро на
2: Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эд Ширан и его Bad Habits на радио 7 на Семи Холмах. Но у кого-то есть, напротив, хорошая привычка слушать Майкла Джексона. Вот есть настоящие фанаты. Такой человек у нас сейчас на связи. Мы вас сейчас с ним познакомим. С ней, точнее говоря. И она у нас открывает премьерную игру. Игру, посвященную Майклу Джексону. Где мы разыгрываем билеты на показ фильма «Майкл». Игра так и называется.
1: Радио 7. Майкл.
2: Седьмой заявка оказалась Ларисона. И сейчас мы будем с прекрасной девушкой играть. Ларис, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Насколько мы знаем, вы из Рязани. Неужели будете брать выходной, ехать в Москву, чтобы посмотреть фильм про Майкла?
3: Конечно, я думаю, что это того стоит.
2: Абсолютно точно.
0: Прекрасно, что с нами настоящие фанаты. Итак, да. Ларис, для вас правила игры. Сейчас у нас для вас, в общем, есть вопрос, посвященный творчеству Майкла Джексона. Если вы его любите, ответите легко и просто. Если нет, у нас будет еще один такой добавочный, не то чтобы вопрос, такая подсказочка для вас еще будет. И тогда, мы надеемся, вы справитесь и заберете билеты. Пожалуйста, вопрос для вас, Лариса.
2: Эта песня изначально задумывалась как дуэт с Принсом. Продюсер Куинси Джонс хотел создать драматическое противостояние между двумя артистами. Но Принс, известный своим таким независимым характером, отказался от сотрудничества, посчитав, что композиция и без него станет хитом. Кстати, и стала. Так что же это за песня?
0: Можете предположить, Лариса, или хотите подсказочку?
3: Я думаю, что это песня «Бэт».
0: С вами неинтересно.
2: Да.
0: Ничего себе!
2: Знаете, я все-таки добавлю, на молодежном сленге 80-х название этой песни означало «крутой», хотя обычно это слово трактуется как ровно противоположное. Браво, Лариса, браво!
0: Именно
2: просто
0: вам
2: бэд.
0: Достаются два билета на фильм «Майкл», и мы приглашаем вас в столицу, собственно, за билетами и в кино. Лариса, это была блестящая игра, вот даже добавить нечего.
2: Абсолютно.
0: Но последний добавочный вопрос, просто не знаю, угадаете ли вы. Как вы думаете, какую песню мы послушаем на Радио 7 через мгновение? Объявите.
3: Ну, наверное, «Бэт».
0: Нет. Ларис, объявите. Давайте.
2: Надо как,

0: Как будто вы ведущий, да.
1: Вы такая, вот Лариса Изани, и говорите, например, «Дамы и господа, для вас на радио 7 Майкл Джексон и Бэт». Ну, что-нибудь такое.
2: Дорогие слушатели радио 7, сегодня началась игра, посвященная выходу фильма «Майкл», и сейчас будет его песня «Бэт».
3: Браво!
4: Радио 7. Майкл.

0: Майкл Джексон, Bad на радио 7 на Семи Холмах. Завтра, кстати, друзья, примерно в это же самое время мы будем снова играть в игру Майкл, и кто-то из вас выиграет свои билеты на показ одноименного фильма. Всем удачи, всем доброго утра. Далее для вас на радио 7 Кристина Агилера, Джоан Осборн и Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно». 8:19 в российской столице. С добрым утром.
1: От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама.
2: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
8: Два моря. Средиземное и Эгейское.
9: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
10: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
9: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
10: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
9: Респектабельный семейный отдых в Турции.
10: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
11: Радио 7.

Джоан Осборн и «You're One of Us» на радио 7 на Семи Холмах. Безусловно, у нее потом выходило еще десяток прекрасных альбомов, но лучше этой песни, наверное, все-таки. Она еще пока ничего не выпустила, а может, еще и выпустит. Ждем, в общем, Джоан, любим, помним. Что впереди? Далее на радио 7 для вас «Love». А еще Джо Дассен. И уже через несколько минут шикарный дуэт Крейг Дэвид и

0: 9 в российской столице. Это «Самое доброе утро» на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Сразу 3 пешеходных перехода через пути первого диаметра. Строят сейчас на севере и северо-востоке Москвы. 2 из них — это подземный и надземный. Появится в районе домов 5:29 на Дмитровском шоссе. Третий переход строят между Локомотивным и гостиничными проездами. И в итоге получится пешеходная связь Тимирязевского района с Бутырским и Марфино сразу. Новый подземный пешеходный переход между Локомотивным и гостиничным проездами, в том числе через пути МЦД-1, откроет доступ к вокзалу Петровско-Разумовская. Ну и больше всего сейчас готов подземный переход у дома 29 на Дмитровском. Там уже практически все закончили. Всю эту неделю в столице будет идти акция «День без турникетов». Это 200 с лишним экскурсий по 130 столичным компаниям. В том числе объявили среди них представители высокотехнологичного бизнеса, производственного сектора, креативных индустрий, сферы общественного питания и многих-многих других. Регистрация на все мероприятия есть на сайте «Дня без турникетов». И впервые в рамках этого проекта городского проведут онлайн-трансляции с участием глав инновационных предприятий. Они расскажут напрямую зрителям о своем деле, ответят на вопросы. Посмотреть эти прямые эфиры можно будет на этой неделе на странице «Дня без турникетов» в соцсетях. Началось благоустройство пешеходной зоны у Москвы-Сити. В этом году объявили в мэрии там обустроить 3 пешеходных зоны, в том числе это будут путь к башням от станции МЦК Москва-Сити и одноименной станции метро. Также еще создадут зоны ожидания транспорта, организуют парковки для велосипедов, для мотоциклов, для роботов-доставщиков даже, плюс озеленят всю территорию. Ориентируются вообще на то, что после открытия вокзала Москва-Сити на первом диаметре этот деловой центр становится все популярнее и популярнее у москвичей и туристов, и чтобы пребывание на территории Москвы-Сити было комфортным в любое время года, там, собственно, и начинают первый этап комплексного благоустройства. Всего этапов будет 3. Ну а теперь к ситуации сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, Ярославское и Ленинградское направление, а также Ново-Рязанское шоссе и далее Рязанский и Волгоградский проспекты. Вот это на 8:30 утра трасса, где крупные заторы и в области, дом КАТ, и далее по столице. Кроме того, за Московской кольцевой еще серьезные проблемы сейчас с трафиком на Щелковском, на Энтузиастов и особенно на Ново-Рижском шоссе. У меня пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Шо Дассе на Радио 7 на Семи Холмах. А мы, друзья, приглашаем в наши соцсети, где прямо невероятное такое обсуждение таких местечковых слов в День филолога. Ждем вас, ваше слово, обязательно.
1: Да, а знаете, кого дождались? Нашего прекрасного и очень сегодня актуального эксперта в области русского языка Владимира Пахомова.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. У нас вопрос от Алексея из города Чехов. Оплатить штраф и заплатить штраф. Неужели такая большая принципиальная разница между этими двумя выражениями?
3: Ну, прям уж большой принципиальной разницы нет. И то встречается. В
4: сейчас
3: словарях
4: будет
3: отмечено.
4: Но
3: будет, конечно. Перед «но» будет еще замечание, что со штрафом разные глаголы используются. Можно еще уплатить штраф, можно выплатить. Тут разные есть варианты. Чем лучше заплатить или уплатить? Потому что оплатить обычно используется с названием того, за что платят. Угу. Оплатить товар, оплатить какую-то услугу.
1: То, что приобретается. Да,
3: да? Оплатить работу. А штраф – это то, что мы, наоборот, отдаем. Поэтому здесь используется либо такое немножко казенное «уплатить», либо нейтральное «заплатить». Так что оплатить все-таки, ну, возможно, но чуть хуже.
1: Спасибо большое, друзья. Ну, а свои вопросы Владимиру Пахомову оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7. Let's go, girls.

0: Love, Love You Like That на радио 7 на Семи Холмах. 8.45, точное столичное, и давайте-ка отправимся в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: О чем писали в сети, что было наиболее обсуждаемым? Что-то умное, что-то отечественное. Вот начнем с кемеровской новости десятилетней давности. Итак, 25 мая 2016 года очень сильно завирусился ролик, где работает экскаватор в Кемеровской области. Угу. И вот он так случайно

0: оп, и открывает угольную шахту.
1: Да ладно?
0: Из дыры вылезли шахтеры. Послушай, попросили, ну, то, что вредит здоровью. Взяли по две штучки, спустились обратно работать.
1: Как
0: все.
1: Как? То есть,
0: им не сказали экскаваторщикам, что поднимешь трек шахты. Они просто ковшом раз, и оттуда выходят шахтеры. Представляете себе эту картинку? Ну, потом увидела это прокуратура, и началось. Подробности последствий неизвестны, но сам факт. Видео просто, еще раз говорю, было феерическим. Так, теперь об умном, о серьезном. Обследовали около 140 подростков, которые воспитывались в самых разных финансовых условиях.
1: Так.
0: И как выяснилось, что у тех, кто вырос в не очень обеспеченных семьях, слабо выделяется там некий ген, который воздействует на миндалевидное тело, который, в свою очередь, вырабатывает серотонин. То есть они более подвержены стрессу. Это практически врожденное, представляете? То есть это прямо вот на генетическом уровне. Так что, когда вам говорят, что не в деньгах счастье...
1: Ошибаются,
0: пожалуйста,
1: да?
0: Пожалуйста, не слушайте. Буквально недавно был обалденный опыт где-то в Африке, когда людям с диагностированной клинической, хронической депрессией, значит, одним давали бесплатные консультации психологов и антидепрессанты, а другим просто...
1: деньги?
0: По $500 в месяц. Эксперимент длился полгода.
1: Можно я?
0: Эксперимент длился полгода. Собрали контрольные группы, и как вы думаете, в какой группе результат оказался устойчивым?
1: Ну понятно, там, где давали деньги.
0: Ну вы же понимаете тогда, в чем смысл вот этих стабилизаторов, ингибиторов обратного захвата серотонина. Работа с психологом, $500, лучший психолог. Вот такие истории. Не знаем, что у нас сегодня с вами произойдет такого интересного, о чем можно будет рассказать через 10 лет. Но наверняка что-то такое будет.

0: Fall Scorpions, Клаус и Майны. Давайте еще раз поздравим с днем рождения. Да, это Scorpions U&I на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Разумеется, мы с вами отправимся совсем скоро в новый час, где вас ждет игра «Поисковая строка». И если вы хотите получить очень приятный приз, приглашение на премьеру сериала в столице 26 мая в кинотеатре «Каро», 11 октябрь, прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru и оставляйте свои заявки. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
9: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
8: Все отключаю, экономим.
9: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
8: Комплектом?
9: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
8: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
10: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
11: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
17: Ура, премия!
18: И мне пришла.
17: И мне.
19: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
18: О, да.
20: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. По сравнению с той неделей и даже с минувшими выходными, эта неделя для Москвы и для области будет такой, что как будто осень возвращается. Во-первых, синоптики почти ежедневно обещают дожди. Во-вторых, похолодает. Если сегодня еще будет до плюс 18, то далее на неделе днем обещают всего лишь плюс 12, плюс 14.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Начинаем час с новостей. Пусть они будут хорошими. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Насчет хороших новостей постараемся. Доброе утро всем. В России вновь обсуждают поэтапный допуск начинающих водителей к управлению авто и мотоциклами. Этот пункт уже официально присутствует в стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 30-го года. И этот документ, напомню, правительство уже утвердило. Вообще планируется, что законопроект об этом с разной перспективой анонсируют МВД, ГАИ подготовят в следующем году. То есть, на самом деле, эксперты отмечают, лет 15 эту тему обсуждают, и вот теперь все-таки, похоже, решили. Поэтапный допуск начинающих водителей к управлению транспортом в России будет. Напомню, что начинающими у нас, момент первый важный, считаются водители со стажем за рулем до 2 лет, и хотя пока еще непонятно, какие точно варианты ограничений для них введет госавтоинспекция, автоэксперты считают, что это в том числе могут быть запрет начинающим водителям перевозить пассажиров, запрет для них на поездки по ночам и в том числе конкретное ограничение по скорости. В РЖД анонсировали, что посадка в поезд по биометрии в стране, это есть уже, напомню, в «Ласточках», на маршрутах из Москвы в Иваново, в Кострому, в Нижний Новгород и обратно из этих городов в столицу России, летом этим будут запускать еще на 2 направлениях. Опять же, на «Ласточках» из Нижнего Новгорода в Киров и в Иваново. Ну а дальше анонсируют железнодорожники, если сей эксперимент пройдет успешно, сервис начнут масштабировать буквально по всем направлениям. И пассажир при этом, естественно, сможет сам выбирать, как ему путешествовать по биометрии, в

0: входить в вагон или классически по документу. Плюс еще новые персонализированные плацкарты, как уточнили в РЖД, появятся для тестирования в следующем году, и там пассажиров сделают для людей индивидуальные шторки у каждого спального места. Будут персональные воздуховоды рядом с каждым местом, прям буквально как в самолете. И, наверное, самое важное, что в новых этих плацкартах увеличат и длину, и ширину полок. Вот как ни крути, а чаще всего поездки в поездах ассоциируются с отдыхом. Ну да, конечно, поездки по делам, в командировке тоже имеют место быть, но отдых все-таки массово на первом месте. Так вот, оказалось, что та же самая картина маслом – это когда удаленщики участвуют в деловых созвонах по будням. Вот почти половина россиян отвлекаются стабильно на другие дела во время тех самых рабочих видеозвонков, пропуская в том числе из-за этого важную информацию мимо ушей, потом то, что называется, догоняют эту информацию по знакомым. Исследование провели, и оно показало, что 46% сотрудников, то есть буквально каждый второй, во время тех самых онлайн-созвонов, не включая, естественно, при этом камеру, занимаются своими делами вместо работы от слова «всегда». Начиная от домашней уборки, до мытья посуды и просматривания соцсетей, 1-2 человека, самые такие геройские из 10, в это время вообще работают над другими задачами, то есть зарабатывают на стороне. Иногда, правда, такое времяпрепровождение заканчивается для работников печально, и тут тоже статистика появилась. 4 из 10 в ходе исследования сообщили, что их подводила видеокамера в самый неподходящий момент. Ну, то есть, она как бы сама почему-то включалась, и коллеги заставали их врасплох за теми самыми личными делами. Но иногда еще в таком внешнем виде, что всем становилось весело, кроме главного героя или главной героини.
1: Честно говоря, я чаще рад, что у нас нет видеотрансляции в студии, нежели не рад.
0: Примерно та же самая мысль.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья. Добрый. Здравствуйте. Это Радио 7. Мы с вами в новом часе, где, как всегда, отличная музыка, где мы сыграем в поисковую строку и продолжим обсуждать сегодняшнюю тему.
3: Да, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Масса всего интересного. Пробегаешь глазами, и действительно есть за что зацепиться. Честное слово. Так, отмечается в России День филолога. С этим я вас, господа, поздравляю. Ну и, конечно, мы решили спросить. А может быть, есть какие-то особые диалективные особенности, уж простите за тавтологию, да, в праздник. Но действительно, какие-то особые слова, какие-то особые выражения, возможно, непонятные соседним регионам, а для вас вполне известные. Делитесь ими, будем читать.

0: Мика и его Relax, Take It Easy на радио 7 на Семи Холмах. Ну, не время расслабляться, знаете ли, у нас тут утро понедельника, но тема шикарная, конечно. Столько новых слов мы все сегодня узнаем.
1: Да, и на самом деле будем потом приезжать в гости в тот или иной регион, в тот или иной город и уже как свои разговаривать. Главное запомнить все. Артур пишет, Новороссийск на связи. Бодылка, ствол, оставшийся после того, как убрал листочки с петрушки или любой зелени. Бодылка, представляешь?
0: Я слышал только в значении будылка, и людей длинноногих называли длиннобудылами.
1: Ух ты.
0: Не слышал.
1: Шпычакы. Не знаю, куда ударение. Ребята, пожалуйста, если пишете, поставьте, потому что иногда очень сложно догадаться. Нет, это торчащий из земли крупные остатки от покошенной травы. Шпычак. Да, шпычак. Хорошо, ну, буряк, свекла, тут
0: нет,
1: понятно.
0: Это классика.
1: Да, мыгычка, это мелкий дождик, ну, там за окном
0: мыгычка. Я слышал мегичка, да,
1: да,
0: тоже слышал.
1: Угу. Чертятник, это ПТУ.
0: Ну, это сленговое скорее, это
1: ну,
0: да,
1: да,
0: уже такое.
1: Да, да, да, и сегодня очень много было вариантов названия, потому в каждом регионе это вот какое-то свое просто изысканное словечко, ну, и бадычи, это приезжие.
0: Прилетели к нам грачи, да.
1: Золотые бадычи.
0: Да, Люба, шикарное сообщение. В Орловской области, пишет она, есть старинный город Мценск. И только в этом городе есть слово «курамушка».
1: А что же это такое может быть? Может, ягода какая-то,
0: нет,
1: да? Нет. Курамушка, возможно... Да, ну...
0: Никогда бы сам не угадал. Это божья коровка.
1: Класс!
0: Люба, это заявка на победу, курамушка. У меня дочь трехлетняя говорит, боже мой, коровка. Тоже
1: да,
0: неплохо,
1: хорошо.
0: Курамушка.
1: Из Кубани слово, Екатерина пишет, пасунься.
0: Чего ж делать?
1: Пасунься.
0: Я бы с удовольствием, я на работе.
1: Означает подвинься, представляешь?
0: Ладно, хорошо.
1: Класс, очень хорошо.
0: Астрахань на связи, Алена Рябова. Бобок, это косточка в, ну там, не знаю, в сливе, например, или в абрикосе. Классно. Карга, это ворона. Вот это вообще внезапно. То есть, знаете, у нас выражение «старая корга», говорят иногда. В оскорбительном смысле. Но здесь вот, оказывается, ворона. А «и сады» — это рынок.
1: Класс. Класс. Так, Владивосток. Очкуры и чигиря. Смысл очень похожий и разный одновременно. Очкуры — это темные запутанные закоулки, которые могут быть в центре города. А чигиря — как раз отдаленные глухие места, часто вне города. Кресты — это все, кто не из Владивостока. Туристы или приморцы, ну, с какого-нибудь отдаления. Чифанить — это значит есть, ну, употреблять пищу. Чифанька — кафе быстрого питания. Китайка — это кафе китайской кухни. А куня — девушка.
0: Ну вот Евгения
1: класс.
0: Бородина вот примерно то же самое ВКонтакте написала.
1: Да?
0: Ну еще она про сопки, тайфуны, ну и пруль она написала.
1: Прелесть, прелесть. Просто прелесть.
0: Так, берем паузу, потому что, друзья, остановиться невозможно, но, по крайней мере, ждем именно ваши сообщения. Рассказывайте, что в вашем крае говорят такого, чего мы и не знаем в других краях, например. Через несколько минут мы играем в поисковую строку, и победителю будем вручать очень приятный подарок. Это приглашение на премьеру сериала. Вы когда-нибудь ходили на торжественную премьеру сериала? Вот как раз попадете, если выиграете. Но для начала заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свои заявки оставляйте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are на Радио 7 на Семи Холмах. 9:14 в столице. Ну и давайте-ка сыграем.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: И раз уж нас сегодня очень много в наших соцсетях,
0: да, давайте-ка,
2: да, раз уж вы сегодня активничаете всячески и на связи там, мы играть будем с вами. Так, смотрите, господа, будет задан, собственно, вопрос, и тот, кто первый в наших соцсетях ответит правильно, тот, собственно, наш приз и получит.
0: Да, приглашение на премьеру сериала в кинотеатр «Каро» 11 октября. Представляете, это будет очень круто. Премьера сериала. Это прям будет торжественно, это прям будет шоу, это будет выход. В общем, давайте поборемся. Итак,
2: сейчас
0: эта игра...
2: жители Владивостока такие, ну ладно.
0: Надо ехать, заводим самолет. Итак, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, кстати, по сегодняшней теме. И вам нужно будет понять, с какого одного вопроса начинаются все эти три продолжения. То есть они объединены одним вопросом. Готовы? Поехали. Кто первый ответил в соцсетях, тот чемпион.
2: На исповеди.
0: И внезапно, да?
2: Много. Уверенно и убедительно. Чтобы дети слушали и как слушать, чтобы дети говорили.
0: Полетели ответы, но правильно у нас ответила Иванова. Ивановой нажимаем кнопку с аплодисментами. Иванова молодец. Она сначала такая написала... А, нет, это не она. Нет, все, Иванова написала правильно. И правильный ответ, друзья, как говорить.
2: Как говорить на исповеди, как говорить уверенно и убедительно, как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили. Прелесть.
0: Ну, хорошо, что нас услышала Иванова. Мы сейчас с ней свяжемся и уточним, каким образом билеты до нее долетят. Мы вас поздравляем. Ну, если в полном смысле, вы получаете два приглашения на премьеру сериала «История его служанки», который выходит при поддержке «Радио 7». А показ состоится 26 мая в кинотеатре «Каро» 11 октября. Наши вам поздравления. Ура! Как мы здорово быстро сыграли.
2: Да вообще молниеносно.
0: Сэкономили немножко времени на...

0: Лара Бреннигана и Self Control на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Кит Райан, Lighthouse Family, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» уже через 20 минут. Пока же в столице 9.19. Всем самого доброго утра.
1: Реклама. 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
7: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. «Тщетная предосторожность». Балет, где смех

0: Смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угаран 120-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Радио 7.

Lighthouse Family, Хран на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Ну, разумеется, как всегда, лучшая любимая музыка. И совсем скоро с нами Эмма Бантон. А еще Дермот Кеннеди. So kiss me the way that you would if we died tonight. И главная героиня прошедшего уикенда. Надеемся, вы насладились ее хитами, но их много не бывает. Cher, Believe.

0: 9.29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. В столичном регионе на этой неделе практически каждый день будут идти дожди. И одновременно, что важно, температура будет понижаться. Вот если сегодня объявили метеорологи осадки время от времени, еще обещаются при показателях на термометрах днем до плюс 18 градусов, то завтра, послезавтра уже будет от силы плюс 14, а на четверг с пятницей синоптики вообще предварительно днем анонсировали всего до 12 тепла. И по ночам всего лишь плюс 6. Так что в четверг-пятницу в Москве и Подмосковье наступит пик холода. Это прям осенняя прохлада. Для майского финала будет и редкостью, и неприятно. А снова теплеть, как прогнозируют метеорологи, начнет только с выходных. В московском общественном транспорте в этом году можно будет оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью системы NFC. Как сообщили в департаменте транспорта, по этому поводу коснется это смартфонов на базе Android. И сейчас-то уже тестируют. Пока, чтобы пользоваться сервисом, надо заранее генерировать в приложении метро Москвы QR-код. Вот после того, как новый способ оплаты станет доступен для использования, объявили схему такую. Пассажиры смогут просто прикладывать свой смартфон на базе Android к считывателю турникета, и все. При этом нужно будет только открыть приложение метро Москвы и выбрать виртуальную карту «Тройка». Первый в России беспилотный поезд метро успешно проходит испытания на большой кольцевой линии. Это происходит уже больше 4 месяцев. В мэрии по этому поводу интересный нюанс сообщили. В кабине всегда находится машинист, так положено. Но за время испытаний он ни разу не вмешался в работу системы. Вот так надежно она себя показывает. К концу года поэтому поезд в тестовом режиме введут уже в график с другими составами в часы пик в подземке. Но все-таки первые поездки пассажиров на метро-поезде-беспилотнике начнутся лишь в начале нового года. Ну а что касается первого в мире регулярного движения беспилотного трамвая по Москве с пассажирами, то к 4 таким трамваям до конца года добавят еще

0: 11. Ну а теперь к ситуации на автодорогах сейчас. Яндекс.Карты показывают, что на 9.30 утра несколько участков есть дезаторы до бордового цвета. Это в том числе Щелковская за МКАД, Энтузиастов и Волоколамская по городу. Кроме того, по протяженности заторов сейчас в антилидерах подъезд к столице по Новой Риге, Южный МКАД по внутренней стороне, Северо-Западный по внешней, но и по городу Ярославской, Ленинградской, Рязанской. У меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пимен.
1: Радио 7.

0: Дермат Кеннеди, его Kiss Me на Радио 7 на Семи Холмах. Интересно, а как вот в вашем городе, в вашей области, в вашей провинции называется поцелуй? Есть какое-нибудь отдельное название?
1: Отдельное слово?
0: Да, было бы просто интересно послушать. Именно интересные слова мы сегодня собираем в наших соцсетях. Рассказывайте автору лучшего комментария. Уже через час вручим очень приятный подарок.
1: А в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И на связи с нами Виктория из Москвы. Она пишет: мы с подружками ходили на концерт любимого певца и подпевали почти все время. А соседка ругалась на нас, мол, мы ей мешаем. Тогда зачем вообще на концерты ходить? Можно выступление по телевизору в тишине посмотреть.
3: Давайте начнем с того, что все-таки концерт концерту рознь. Если это концерт в закрытом зале с сиденьями, то есть это не танцпол выделен, не фан-зона, зона, где люди могут близко к сцене скакать и фактически орать вот эти песни, ну, просто потому что огромное пространство, и они никому не мешают. А если это концертный зал, где у всех есть свои сидячие места, то, конечно, в полный голос подпевания певцу может соседям создавать довольно ощутимый дискомфорт. Они пришли послушать певца, а не нас, если уж на то пошло. И такое караоке, оно может вызвать... не самую позитивную, да, реакцию от соседей. Поэтому я бы сказала, что здесь нужно хорошо подумать, да, какие у нас цели и задачи. Не мешаем ли мы кому-то, потому что все-таки не только для нас пришел певец здесь, да, исполнять свои хиты, но и для всех других гостей этого зала. Поэтому проявляем уважение ко всем. И если хочется подпевать, и все-таки мы все находимся на своих местах, тогда, наверное, лучше это делать в полголоса, например. Или только на припеве. Ну, то есть стараться проявлять действительно базовое уважение к другим слушателям, которые хотят насладиться качественным звуком именно со стороны исполнителя.
0: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Эмма Бантон и ее Maybe на радио 7 на Семи Холмах. 9.46, точное столичное. И мы так думали, вроде бы всех со всеми праздниками поздравили. Оказывается, нет, есть у нас еще один джентльмен.
1: Сегодня, 25 мая, свой день рождения отмечает ирландец с пронзительными глазами, с лицом, которое можно назвать «Мне этот мир абсолютно понятен». Да-да-да. Звезда острых козырьков Киллиан Мёрфи.

0: Прекрасный красавчик. Но смотрите, что интересно. Будущий актер мечтал вовсе не о сцене. С 10 лет он, оказывается, писал песни и грезил о карьере рок-звезды вместе с братом. Они создали группу, и один лейбл даже предлагал им контракт на 5 альбомов. Но сделка не состоялась. Мерфи не устроили условия. И не сложилось. Так бывает. Мы поискали в интернете, на самом деле. Нашли, по-моему, да,
1: трек? Один фрагмент. И смотрите, эта группа называлась «Sons of Mr. Green Jeans». По названию одной из песен Фрэнка Заппы. И буквально там одна есть запись у них из Cook Opera House в 97-м году. Но она есть, ее можно послушать, а?

0: Интересно.
1: И Киллиан же и поет. Здесь он вокалист и гитарист, ну а его брат играет на клавишных, а?
0: Ох,
1: ни за что бы не угадали, да?
0: Согласна, согласна. Так, ну давайте к карьере его вернемся. Безусловно, пиковой стала роль Роберта Оппенгеймера. Этот образ принес ему массу премий. Там и «Оскар», и «Золотой глобус», и еще другие. Фильм «Завтрак на Плутоне» принес ему номинацию на «Золотой глобус». Я поискала и решила выяснить, какую же музыку сам Мерфи любил, на чем рос. Он там называет, конечно, и «The Beatles», но его любимая группа всех времен, по его же словам, это Radiohead. Вот ее он готов слушать всегда и везде.
1: Ну что, именинник, вы же нас слушаете сейчас, мы для вас Radiohead поставим.

0: Хотя, может, вы, Киллиан, больше любите Come Up, Liz, но тут уже, знаете сами, как у нас говорят на радио, нравится музыка, слушай дома.
1: Да, вот ты знаешь, слушаю музыку, и очень хорошо вырисовывается лицо Киллиана Мёрфи. Вот прям мэчится, если честно. Он прям совпадает. Но в любом случае, прекрасного ирландца мы поздравляем с днем рождения. Будем надеяться на будущие роли, потому что это всегда интересно, всегда харизматично и ярко.
0: Вдруг вы пропустили, мы и вас поздравляли с днем рождения. У вас же тоже сегодня день рождения. Вот и вас поздравляем всей стороной. Ура! Представляете, в один день с Киллианом Мёрфи родились. А еще кого мы поздравляли сегодня? Клаус и Майн из
1: Скорпионс. Да, Скорпионс.
0: Великие люди.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Конечно, Смоуки. Разумеется, Living Next Door to Alice. Ну и опять же, если мы говорим о разумеющемся, как всегда в это время, друзья, для вас астропрогноз на сегодняшний день.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня обнаружат, что какой-то давний навык, который они считали устаревшим, сейчас востребован. Овны, львы и стрельцы, используйте это как точку роста.
0: Кто-то умел считать на счетах деревянных, да, например?
2: Пригодится. Там налоговые, да?
0: Знаки земли. В начале дня вы получите запрос, который потребует нестандартного подхода. Тельцы, девы и козероги, отбросьте привычные решения. Вам придется импровизировать, и это даст неожиданный результат.
2: Знаком воздуха предстоит услышать критику, которая поначалу заденет. Конечно. Близнецы, весы и водолеи, дайте эмоциям утихнуть. Через пару часов вы увидите в словах оппонента рациональное зерно.
0: Кто так безобразно интонирует свет? Я не знаю. Как вообще слушать неприятно.
2: Критикуешь, да?
0: Понятно. Надо сказать, критикуешь, предлагай. А я предлагаю знаком воды обратиться к коллегам. Потому что, во-первых, коллеги начнут к вам обращаться по вопросам, выходящим за рамки ваших обязанностей. И тут вы такие раз говорите, а мы-то компетентные раки, скорпионы и рыбы. Расцените это не как попытку переложить работу, а признание вашей некомпетентности. Теперь ты можешь заметить, что я запнулся. Мы живые люди.
1: Утро на семи холмах. Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: В кино с 28 мая.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: Всем доброе утро. По сравнению с той неделей и даже с минувшими выходными, эта неделя для Москвы и для области будет такой, что как будто осень возвращается. Во-первых, синоптики почти ежедневно обещают дожди. Во-вторых, похолодает. Если сегодня еще будет до плюс 18, то далее на неделе днем обещают всего лишь плюс 12, плюс 14.
3: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями сейчас.
2: Именно так. Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. На транспортную тему есть интересная перспектива от Министерства транспорта, где заявили насчет готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Это ответ ведомства на предложение, которое уже поступило из Думы. Ну и анонсировали в Минтрансе, что скидку в полцены для многодетных могут утвердить при наличии денег на это в федеральном бюджете. Надо будет компенсировать новые расходы железнодорожникам. Вообще, напомню, сейчас РЖД, в принципе, используют как раз скидку в 50% для детей, подростков от 10 до 18 лет. Это касается плацкартных, общих двухэтажных купейных вагонов. Причем, наверное, важно еще раз напомнить, что льгота это теперь действует круглый год, а не только в летние каникулы, как когда-то было. Но не касается все-таки скоростных поездов. Это «Сапсан» и «Ласточка». А далее, действительно, если правительство определит, что может потратиться еще, проезд в поездах по стране за полцены будет для всех многодетных семей, что важно, включая и детей, и родителей. Мошенники начали предлагать вернуть гражданам переплату по ЖКХ в преддверии лета. И тут эксперты по кибербезопасности уточняют, что аферисты действительно запустили новую массовую схему обмана россиян под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Тут по схеме все начинается с того, что вас, ну как бы автоматом, могут добавить в некий чат, где как раз и сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по коммуналке. Это первое. Пожалуйста, не верьте, таких чатов от государства нет. Далее вам могут там предложить перейти в бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг». И на госуслуги это действительно очень похоже. Там попросят указать номер своего телефона, на который, мол, придет код, который нужно отправить обратно. Вот как только это в принципе вам предлагают, знайте, что это мошенничество. Никаких возвратов за переплату по коммуналке таким образом не происходит в стране в принципе. И главное, еще раз, никому никакие коды не отсылайте. И вот тут на самом деле, давайте продолжим, зацепимся за глагол «отослать». Диетологи в преддверии лета отослали всем важную памятку по лакомству под названием «мороженое».

0: определив, что самое важное, самое полезное. А оно есть. Это классический сливочный пломбир. Первое место. Это фруктовый сорбет на природных загустителях. Место второе. Вкусно и полезно из-за сбалансированного состава. Вот так уточняют врачи и говорят, да, в качественном мороженом на первом месте просто в составе всегда идет или молоко, или сливки, потом сливочное масло, натуральные загустители. Нельзя покупать ни себе, ни деткам десерт с растительными жирами. Это пальмовое, кокосовое масло. Также огромный список может быть Е-добавок. К сожалению, есть и такие мороженки у нас на рынке. Стабилизаторы, там же искусственные красители и далее по списку. Ну, потому что в целом вообще диетологи к мороженым на самом деле относятся положительно, отмечая содержание в нем много кальция, много белка. Но жирные сорта – это реальное дело опасное. Ну, а знаете, вообще-то, в принципе, мы тут все, похоже, молодцы. Едим мороженку и как бы думаем о здоровье одновременно. Ну, потому что по статистике, безусловный лидер как раз таких продаж в России – это тот самый классический пломбир. А далее идут фруктовый лед и тот самый сорбет. Именно эти виды мороженого особенно у нас популярны, в том числе, как считается, среди сторонников здорового питания. А не просто потому, что лето наступает. Давайте будем считать, что сторонниками здорового питания мы все практически в плане этого лакомства и являемся.
1: Это когда покупаешь вот этот пластмассовый, ванну эту пластмассовую с мороженым, да, вот эту ванну, и говоришь, я на ЗОЖе, да?
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Зачем напомнил про ванну, что захотелось теперь мороженое? С добрым утром, 10.03 в российской столице, 25 мая на календаре. И это понедельник, надеемся, он у вас легкий. Мы, по крайней мере, стараемся, чтобы все было именно так. И, конечно же, сейчас здорово, что впереди много хорошей музыки, а еще лучше то, что мы сейчас на связи просто с каждым уголком большой-большой страны и узнаем самые необычные слова.
3: Да, все верно. Мы таким образом отмечаем День филолога всей России. И если есть у вас в регионе какие-то слова особенные, которые произносятся только у вас, а соседи, может быть, даже их и не знают, то вы обязательно заходите в наши соцсети, любые, где вам удобно, просто, пожалуйста, пишите, мы будем озвучивать.

0: Адриано Челентано на радио 7 на Семи Холмах. Ну, безусловно, и в Италии тоже есть очень много местечковых слов, но мы сегодня говорим о наших.
1: Так, ну давайте-ка открывать скорее сообщение. Анжелика пишет. Еще слово приморское вспомнилось. Подсуропить. Например, сосед мне подсуропил, значит, сосед мне подсунул.
0: А, это в хорошем смысле?
1: А вот непонятно. Это нужно переспросить. Доброе утро. В Крыму на зеленые сливы или абрикосы, которые еще совсем маленькие, говорят канчики.
0: Канчики?
1: Канчики.
0: Вы знаете, что зеленая лыча, если обмакнуть в соль и съесть, это получится такое вкусное что-то.
1: Серьезно?
0: Зеленая лыча с солью. Я попробовал впервые за там 46 лет жизни на прошлой неделе. Это потрясающе. Я съел всю банку.
1: Я в детстве пробовала зеленые вот эти вот ягоды
0: есть. Солью съесть. Я тоже думал, нет, тут раз привезли. Главное, бесплатно. Давай, мы тебе везли издалека, на попробуй. Ты пробуешь, говоришь, очень вкусно. Так, Воронеж на связи. И Ольга Пивницкая говорит. Ребята, у нас есть тигули.
1: Ой, а что это?
0: Окраины. У нас есть котелка.
1: Котелка.
0: Это колбаса. Котелка. Ну, то есть колечком она, например, или вот, ну, палкой колбасы. Это как котелка.
1: Котелка колбасы. Класс!
0: Коляска это тоже касается колбасы, но уже свернутой в колечко. Так, про грядушку мы сегодня говорили. Ну, и порожки это...
1: Подвисаю. Порожки, что, что-то в быту или...
0: Крыльцо. Это просто крыльцо. Не усложняй.
1: На порожек. Выйти на порожек.
0: Супер, спасибо большое. Классное сообщение.
1: Здравствуйте. Некоторое время жил в Пскове, и там есть такие слова. Пястка – это горсть.
0: Ну, не
1: можно
0: знал.
1: Даже пястку, да, наполнить. Палитра – это пьянчушка, опустившийся человек.
0: Палитра?
1: Нет, палитура.
0: Фух! Я думал, палитра, думаю, уже пол-литра.
1: А вот еще смотри, Оксана пишет. Доброе утро, на Ставрополе говорят вместо банка, ну, емкость, допустим, трехлитровая банка, говорят баллон трехлитровый. Трехлитровый баллон сока.
0: Да, есть такое. Михаил пишет, боюсь ошибиться, но вроде на Среднем и Северном Урале есть слово «голбец». Вот именно такое ударение он поставил, и это погреб.
1: Впервые слышу. Просто впервые. От Ксении сообщение. Еще в Калининграде есть слово «кеска». Это мусорный контейнер. Говорят, сходи на кеску, типа, выброси мусор. Все дело в том, что первые контейнеры были немецкой фирмы «Кески» у нее в городе. И, в общем, так и прижилось.
0: И, между прочим, мы как-то, вот я тоже помню точно, мы разбирали эту «кеску» в программе «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. Ну, опять же, ну, здорово.
1: Ну, да.
0: Так, про Луганскую область давайте от Тори сообщение зачитаем. «Ластик». Ластик, ну, резинка.
1: Да.
0: Было непривычно называть вот резинку ластик или стерка, а гимнастический обруч хула-хуп.
1: Ну, пишет, хула-хуп, ну,
0: что,
1: же
0: такое?
1: Он, да.
0: Что такое облипать обои?
1: Облипать? Заляпать? Не знаю.
0: Оказывается, клеить. Это у Тори муж, да, он из Мордовии. В Мордовии вот так говорят, облипать обои.
1: Ничего себе. На Урале летом в деревне красивый и красный закат называют ведра. Это означает, что следующий день будет сухим и жарким. В детстве я удивлялась несколько, да, что такое, это же нужно, ну, про ведра воды, наверное. Оказалось логичнее, что к дождю. Вот, в общем, ведра, красный закат.
0: Если я не ошибаюсь, это произносится через ё, то есть ведра.
1: Ведра? Угу. Красный закат. Ведро. Я вижу ведро.
0: Так, пойдем разбираться, да? Пока хорошую песню послушаем. Софи Элис Бэкстер для всех и каждого. Друзья, ну а мы ждем, какие в вашей области очень интересные и необычные слова. Отправляйте их в наши соцсети. Уже через полчаса с небольшим автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Утро на
2: Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Софилис Бекстер, Гедова Ю на радио 7 на 7 холмах. 10:14 в столице. Самое время посмотреть, что ж там в интернете самого обсуждаемого к данной минуте.
1: Все больше и больше появляется фотографий наших звезд, которые сходили на последний звонок своим детям. Это, безусловно, сейчас новость номер один. Все следят, смотрят, наряды обсуждают и так далее. Новость номер два. Русский десант снова успешно высадился в комментариях у Джейсона Стэтхэма. Мы сегодня с Димой тоже заходили, да, в эту прекрасную запрещенную сеть. В чем суть? Там ребята отправились, он со своей женой, в Египет. Ну и, конечно, тут же подоспели наши комментаторы. Я уж не знаю, читают все это Дженсен, не читает. Но, наверное, как будто бы да. Подписчиков наших много, и чувство юмора у русских подписчиков прекрасное. То еще.
0: Угу. Хотя бы один комментарий, он стоит с женой на фоне пирамид и подпись, опять же, на русском языке. Когда собирался лететь в Сочи, но денег хватило только на Египет.
1: Ну и так далее. Да, там действительно есть на что посмотреть. А по пабликам всеразличным разлетаются прям скрины. Так, еще вирусится один ролик. Где? Он, экран разделен на две части. Сверху Брэд Питт, снизу Энтони Хопкинс. И в чем дело? В общем, Брэд Питт сейчас старше, чем Энтони Хопкинс в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк». Брэду Питту 62, Хопкинсу тогда было 60 лет. Так вот, Брэд Питт выглядит намного лучше, пишут наши девочки. Говорят, что, ну, в общем, краш навсегда останется крашем, потому что умничка и молодец. В нашей соцсети данный видеоролик тоже обязательно выложу. С девочками обязательно посмотрим, обсудим, оценим. Ну, как бы все, как мы любим. Угу.
0: Дженнифер Энистон, как ты думаешь, кусает локти?
1: Ой, да как будто бы да. Хорошо. Потому что периодически появляются интервью, и представляешь, столько лет прошло, но нет-нет, что-нибудь из прошлых отношений она вспоминает и говорит. Ну да. Так, парад Корги проходил собственно, в Сокольниках в эти выходные. Ну и, конечно, теперь вирусятся фотографии с этого самого парада, разлетаются по интернету.

0: красота. Вот просто получить удовольствие и посмотреть. Ну, а спортивные сообщества, не только спортивные, а те, кто болеет за фигурное катание, обсуждают новую пару. Угу. Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник объявили о том, что они давно встречаются. На самом деле...
1: Докатались.
0: Слухи... Да-да-да. Докатились. Слухи о том, что у них есть отношения, ходили даже вот когда вот недавно была Олимпиада. Лиза, собственно, комментировала все, что происходило там. Петр катался, мы следили, конечно. И все поговаривали, что как-то друг на друга они так странно смотрят. Лиза, не постеснявшись, выложила огромное количество фотографий. Ну, в общем, ребятам долгих отношений, любви, прекрасная пара. Обожаем, любим и будем следить еще и за карьерой.
1: Ну и закончим словом «горько».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Молли Моррис и Troublemaker на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Том Джонс, Pet Shop Boys, а еще обязательно поговорим о кино в нашей синематеке. 10 часов 20 минут в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
3: если доверить его специалистам компании «Содис».
2: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
3: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
2: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
3: Всеми деталями займется персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
4: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
5: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка.

0: где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Радио 7.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin на радио 7 на Семи Холмах. 10:30, точное столичное. И мы снова отправляемся в наши соцсети за вашими потрясающими комментариями.
1: Могу рассказать, вот когда мы обсуждали в эфире какие-то удивительные, уникальные места в ваших городах, я тогда сделала огромное количество добавлений в избранное, ну, чтобы иметь в виду, когда вдруг приведется поехать. А теперь я сделала огромное количество добавлений в избранное, чтобы потом вернуться к этим словам, возможно, изучить историю происхождения, возможно, Владимира Пахомова спросить, да, как так или иначе где-то появлялось то или иное слово. Ну, в общем, спасибо большое за то, что вы пишете. Ну и всех, конечно, призываю заходить сегодня в наши соцсети, изучать русский язык, вот такой исконный из глубинок.
0: Поехали. Дарья пишет. Моя новосибирская бабушка говорила слово «чеплышка». Знаешь, что такое чеплышка?
1: Чеплышка?
0: Вот я знаю.
1: Как ты знаешь, что все уже тут как будто поездил по
0: России? Помотала жизнь, Светлана Валерьевна,
1: и что же такое чеплышка?
0: Ну, знаешь.
1: Чеплышка?
0: Это какая-то посудинка такая, что-то.
1: Чеплышка.
0: Что-то маленькое, куда накладывают еду, например.
1: Небольшая миска?
0: Ну, мисочка, да, вот, прекрасно, прекрасно. Ну, и за окном подера.
1: Подера?
0: Это прям вот самый плохой вариант непогоды, когда снег, плюс дождь, плюс ветер и прочее. Дарья, спасибо. Очень необычные слова.
1: Интересно, да.

0: интересно. Доброе утро. В городе Ногинске, в Богородске, есть слово «попаски». Это формочки для игры в песочнице. У нас с другой стороны Московской области это кулички.
1: А, подожди, а у нас вот мы в Белгородской...
0: Пасочки
1: говорили,
0: пасочки,
1: да.
0: Называли.
1: Попасочки. Угу. То есть надо было чуть-чуть догадаться.
0: Оксана уже составляет предложение. Он взял кулек, замкнул дверь и почимчиковал на работу.
1: Почекилял, я знаю, вот почимчиковал, первый раз слышу.
0: Очень интересно. Ставропольский край, еще на связи слово «чувяки». Не знаю, куда
1: это
0: ударение.
1: Это обувь такая.
0: Да, да, обозначает тапочки. Неожиданно, неожиданно просто.
1: Вятка, Кировская область. Тимофей пишет, у нас очень много интересных местных слов. Например, надо говорить не «есть», а «есть». Ничего не делать, понятное дело, бить баклуши. Шаньги мажут, то есть намазывают пюре картофельное на пирожки. Вот хорошее слово. Не надо говорить «смотри, что тут», а говорить «лига». Ну, то есть смотри, лига.
0: Ну, обрати внимание. Да,
1: да, и, ну, говорят не «красиво» или там «хорошо», а «баска».
0: «Баска»?
1: Девушка «ба», а то есть Николай, все, с Николаем теперь понятно происхождение фамилии. Ладно.
0: Видимо, да. Где-то попадалось сообщение, где пюре кто-то называл толчонкой, и мне кажется, вот толчонка, да, было распространенным словом. Татьяна пишет: «Доброе утро, я из Карелии. У нас тут говорят по-русски, но с небольшими особенностями. 50». Ну, там мягкое «т» в конце.
1: 50.
0: 60.
1: 60.
0: Рубль.
1: Рубль, хорошо.
0: А если уж несем словечки из детства, то «всамделишно» мое любимое до сих пор употребляю. Ну, то есть, как было на самом деле. У тебя «всамделишно» хорошее настроение или притворяешься?
1: Баска. Друзья, до конца этого часа точно подведем итоги. Уж прямо вот через 10 минут, это прямо вот совсем точно. И за 10 минут вы успеете поделиться своим комментарием. Вдруг он как раз-таки окажется победным. Пишите, ждем, через пару минут говорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Михаил Мах, ну а мы, как обещали, прямо сейчас поговорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Ну что, после затяжной жары последняя неделя мая порадует нас той самой освежающей прохладой. Ну и чтобы дождь не портил настроение, вечера рекомендуем проводить в кино или дома за сериалом. Тем более, что вот, кстати, все киноновинки радуют разнообразием. Вот о них мы вам сейчас расскажем вместе с нашими друзьями сайтом «Вокруг ТВ».
2: Премьера больших экранов – экшн-триллер «Пропасть» с трио молодых и талантливых российских актеров. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Тина Стайлкович и Степан Белозеров. По сюжету счастливые молодожены Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие. Прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должен стать началом их новой жизни. Но, смотрите, какая штука, пилотом оказывается бывший Даши Артем, о котором она не хотела даже вспоминать. Самолет терпит крушение, и всем троим приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью. Даша оказывается между двух мужчин, с каждым из которых связана ее жизнь. Чем закончится эта история, можно узнать, сходив в кино.
0: А еще в кинотеатрах идет комедийный боевик «Опасные отношения». На этот раз зарубежная новинка со звездой сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсоном Сигелом и актрисой фильма «Я иду искать» Самарой Уивинг. По сюжету режиссер и его жена-актриса переживают худший этап в карьере и отношениях. Они приезжают на выходные в коттедж у живописного озера, чтобы попытаться спасти брак, хотя каждый мечтает убить другого ради страховых выплат.
2: Мамочки.
0: Но все меняет внезапное вторжение в их дом непрошенных гостей, беглых заключенных, представляете, да? Ну и теперь супругам предстоит объединиться и стать командой, а еще впервые по-настоящему узнать друг друга.
2: Но любители сериалов оценят майскую новинку «Вне кампуса». Она уже на самом деле успела стать большим хитом. Это молодежная мелодрама, основана на серии бестселлеров «Эль Кеннеди», рассказывает о сделке между прилежной студенткой Ханной и звездным хоккеистом Гарретом. Девушка подтягивает его оценки, а он взамен притворяется ее парнем. Что происходит дальше, догадаться несложно. Но самое приятное, что сюжет не зациклен на истории одной пары, а показывает целую романтическую вселенную жизни студентов, в которую зрители, кстати, будет погружаться из сезона в сезон. Ну и можно сказать, что это самое то для легкого просмотра в преддверии лета.
1: Синематека на Радио 7.

0: Томас Ред и Тедди Свимс, Something About a Woman на радио 7 на 7 холмах. Ну что, друзья, пора подводить итоги этого понедельника. Интересное получилось утро.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Вот даже если мы об этом говорили, на всякий случай еще раз напомню, что сегодня самым популярным словом была мультифора. Где-то так называют вот файлик для бумаги.
0: Прозрачную вот эту штуку, куда мы документы кладем. Мультифора.
3: Да. Многие тут же в чате попытались найти историю происхождения. Версий много. Я думаю, что Владимиру Пахомову нужно это слово донести.
0: Донесем.
3: И пусть он нам его разберет.
0: Пусть мучается, я понял.
3: Мы-то что, да. У нас есть кому помучить в самом деле.
0: Так, давай еще добавим пару комментариев, потом к победному перейдем. Идем для начала Татьяна из города Камышин Волгоградской области. Пишет, бабушка часто употребляла слово, так надо аккуратно произнести, «зазобало». Ударения нет. И это означало не ешь в сухомятку, а то зазобает.
3: Зазо. От слова «зоб»?
0: Наверное.
3: Может быть, да?
0: Зазобало.
3: Зазобало тогда, прикольно.
0: А то зазобает. Хорошее слово.
3: Интересно. Ну, чулан достаточно распространенное слово, темная комната, да, и многие подтверждали, что во всех

0: Не во всех регионах, но во многих это слово присутствует. Так, еще открою, потому что сегодня очень много интересного.
1: Из Воронежской области дама пишет, что там говорила бабушка ее дрёпа. Это человек, который часто падает. Ну, как девочка маленькая упала и говорит, ах ты дрёпа. Очень милое слово, хорошее.
0: В Севастополе? А,
1: сейчас, еще одно. Просто закончить это. Пишет, папа в детстве часто называл сурла. И на одном из уральских говоров это означает лицо.
0: Ух ты.
1: То есть дрепнулась сурлой, можно сказать.
0: Ух ты!
1: Спасибо.
0: Так, в Севастополе маршрутки называют топики, если кто не знает. Когда-то город закупил микроавтобус этого корейского бренда, да так и повелось. А я помню, в свое время удивилась, когда переезжала из Сочи в Москву, что здесь маршрутки называют автолайны.
1: А, ну тоже, да, опять же, по названию фирмы.
0: Угу. Так, курж. Множественное число, ударение смещается и пишут куржи. Не знаю, что это означает. А вот еще вспомнила слово «гронка винограда». Многие удивляются, не слышали, что
1: гронка,
0: так говорили.
1: Гронка, в смысле гроздь?
0: Ну да.
1: Ну это несложно,
0: гронка
1: было догадаться.
0: Гронка винограда.
1: Хорошо.
0: Угу. Интересно очень, да.
1: Ну, послушайте, мы можем бесконечно сидеть и читать эту ленту. Что вам и советуем, кстати. Лента очень интересная. И прям подключайтесь, с утра начинайте листать. Я лично за себя, для себя заберу слово «лохтоваться», которое прислал нам ВКонтакте наш слушатель. «Лохтоваться» — это значит вот крутиться в постели, искать удобную позицию для того, чтобы уснул. Впервые в жизни услышал, забрал. Ну, а главный приз?
0: Да, главный
1: сегодня
0: приз. Сегодня у нас своеобразный выбор. Ну вот серьезно.
1: От противного пошли.
0: Да, ну а как по-другому? Потому что все слова уникальны, они очень интересны. Они действительно, ну, обогащают и нас, и русский язык невероятно богат своими диалектами, особенностями. И вот девушка Ольга написала сообщение. Пишет, господи, я с утра не понимаю, что пишут. Ни разу ничего не слышала. Оль, не знаю, какие ничаете или нет, ну, а может быть, действительно регион был такой, что вот, ну, нет каких-то таких вот ярких особенностей, и все слова сегодня для Ольги были в новинку, но вот теперь для вас новинку и термокружка от Радио 7.
1: Так что да, забирайте нашу чудесную термокружку, пейте на здоровье и не сербайте при этом. Спасибо вам большое.
0: Будем пояснять, не будем?
1: Нет, не будем. Опять же, Ольга сама потом поищет. Друзья, огромное спасибо за комментарии.
0: Это было здорово, очень.
1: Вот уходишь в день филолога со среднеспециальным филологическим просто сработает. Спасибо. Для вас до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого. А в 17.00 можете поинтересоваться, что там у Олега Машкова есть в запасе из воронежского диалекта. Он вам с удовольствием расскажет. Это будет «Вечер на семи холмах». Мы со Светой прощаемся до завтра. Прекрасное время провели. Спасибо вам огромное. Пока-пока.
0: Пока.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. По сравнению с той неделей и даже с минувшими выходными, эта неделя для Москвы и для области будет такой, что как будто осень возвращается. Во-первых, синоптики почти ежедневно обещают дожди. Во-вторых, похолодает. Если сегодня еще будет до плюс 18, то далее на неделе днем обещают всего лишь плюс 12, плюс 14.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Центробанк и Минцифры обсуждают подключение всех банков, что есть у нас в стране, к так называемому белому списку. Это перечень сервисов, которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета в регионах. Для сравнения, сейчас в этом белом списке всего лишь 5 банков. Там даже нет Сбера, например, не говоря уже о региональных финансовых учреждениях. Так что в итоге анонсируют, что внесут всех, чтобы у каждого банковского клиента в стране, постепенно это будут делать, был доступ к своему банку всегда. И также еще Минцифра анонсировала второй важный момент. Готовится запуск технологии, которая обеспечит бесперебойную работу терминалов и банкоматов, даже при проблемах со связью. То есть в итоге, опять же, все терминалы и все банкоматы у банков России все равно работать будут, когда отключают мобильный интернет. Правительство утвердило стратегию повышения безопасности дорожного движения в стране сразу до 30-го года. Это очень важный документ, и если из главного отмечать, тут будет, в общем-то, глобальная модернизация дорог от строительства обходов городов, чтобы убрать из них транзитный транспорт везде, где только можно, вплоть до увеличения количества полос на трассах, возведения развязок и надземных пешеходных переходов. И плюс к этому интересный момент. Разделительные барьеры для встречных потоков будут скоро на всех 4 полосных направлениях. Подчеркивают власти, независимо от их дорожной категории. И также для повышения безопасности движения решили еще внедрять технологии искусственного интеллекта, то есть нейросети будут помогать выявлять потенциально опасные дорожные участки. Вот за счет всего этого к 30-му году уровень смертности на автотрассах в стране собираются снизить в 1,5 раза. В РЖД анонсировали, что посадка в поезд по биометрии, это, допустим, есть уже в «Ласточках» на маршрутах из Москвы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно из этих городов в столицу России, этим летом будут запускать еще на 2 направлениях. На «Ласточках» из Нижнего Новгорода в Киров и в Иваново. А дальше объявили, если эксперимент пройдет успешно, сервис масштабирует на все, в общем-то, постепенно остальные направления. Пассажир, естественно, сможет сам выбирать, как ему путешествовать по биометрии или классически по документу. И еще новые персонализированные плацкарты, как уточнили в РЖД, появятся для тестирования в следующем году, потому пассажиров в итоге будут индивидуальные шторки у спальных мест, воздуховоды персональные рядом с каждым местом, прям как в самолете. И главное, в новых плацкартах увеличат и длину, и ширину полок. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
3: Далее на Радио 7.
0: 7 песен.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
7: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
8: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
9: А это мы еще посмотрим, папа.
10: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
11: Хочу

0: Подрядчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция «Романовы. Из Петергофа в Москву», открывшаяся в недавно отреставрированном Сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Выставка предлагает неожиданный взгляд на династию, которая правила Россией больше 300 лет. Вместо парадных портретов – человеческие истории, вместо официальных ритуалов – повседневные привычки и страсти, которые формировали облик эпохи и страны. Проект в музее-заповеднике «Коломенское» объединяет 7 разделов, каждый из которых раскрывает, как личные пристрастия монархов влияли на культуру и быт России. В театре на Таганке сегодня «Русский крест». Это спектакль-концерт в жанре народной мистерии по одноименной поэме Николая Мельникова. В главной роли Евгений Миронов, которому и пришла идея воплотить на сцене эту поэму вместе с режиссером Мариной Брусникиной. Поэзия в его прочтении соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комань». По словам Миронова, эта поэма по своей эпичности близка к древнегреческой трагедии, потому что ничего не меняется, и боли и радости простых людей остаются теми же, что и были во все времена. Начало спектакля в 7 вечера.
1: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра в России отмечается День российского предпринимательства. Будем узнавать, был ли у наших слушателей бизнес, большой ли, малый, взлетел или не взлетел.
1: А еще будем слушать лучшую любимую музыку. Ну и завтра с 10 до 11 утра у нас в студии гости. Дмитрий Горевой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И Александра Хопс, режиссер, монтажер и сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова опять же.
0: На семи холмах. По будням с 7 до 11 только на радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 13, плюс 15.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Все регионы России готовы к проведению выборов. По данным на 1 января в стране зарегистрировано больше 110 миллионов избирателей. Из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. Она отметила, что для 4 субъектов это будут первые выборы депутатов Госдумы. Напомню, единый день голосования назначен в этом году на 20 сентября. Кроме депутатов Госдумы будут выбраны, в частности, высшие должностные лица не менее чем в 8 регионах. Московский «Спартак» одержал победу в матче суперфинала Кубка России по футболу. Игра с Краснодаром состоялась накануне вечером на стадионе «Лужники». На матче присутствовали 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов этого турнира. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти красно-белые обыграли соперников 4-3. «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В последний раз команда выигрывала в 2022 году. В парках Москвы открылись летние кинотеатры. Бесплатные киносеансы будут проходить каждый день. Предварительная регистрация не нужна, а актуальное расписание показов публикуется в соцсетях самих парков. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в минувшие выходные показы уже начались в парках 50-летия Октября, Митина, Ходынское поле, а также в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. Кроме того, по данным столичной мэрии, 3 июня

0: Летний кинотеатр «Москино» откроется в парке «Музеон» 10 июня в Сокольниках. Еще одна такая площадка в городе 15 июня начнет работу в парке Горького. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, от Дмитровки до Путилковского шоссе. Киевское шоссе есть проблемы от города Московский до улицы Адмирала Корнилова, Новорижское шоссе от поворота на Нахабино до МКАД, а Волоколамка и улица Ленина тормозят от Аникеевской улицы до улицы Народного ополчения. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем легкого понедельника!
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
7: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
6: Это золото песчаных пляжей.

0: пляжи, шорох прибоя и томный аромат специй.
1: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
0: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Содис.ру.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
3: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Хочу.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра в России отмечается День российского предпринимательства. Будем узнавать, был ли у наших слушателей бизнес, большой ли, малый, взлетел или не взлетел.
1: А еще будем слушать лучшую любимую музыку. Ну и завтра с 10 до 11 утра у нас в студии гости. Дмитрий Горевой, оператор-постановщик.

0: член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова, и Александра Хопс, режиссер, монтажер и сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова опять же. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, небольшой...
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. При этом детали договоренности не уточняются. И пока нет данных о том, как быстро удастся нормализовать движение судов через акваторию. Как пишет американская пресса, Вашингтон и Тегеран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. Предварительное соглашение предусматривает также перенос обсуждения ядерного вопроса. Новая волна похолодания ждет столицу. Столичный регион с этого понедельника. Об этом предупредил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сегодня через Москву пройдет холодный атмосферный фронт. Он станет причиной прихода дождей и сильного ветра. Температура не превысит 20 градусов. Завтра термометры будут показывать всего плюс 13, плюс 15. Это на 4-5 градусов ниже средних значений. При этом к выходным температура пойдет вверх. Однако до конца весны она все равно останется ниже климатической нормы. Сергей Собянин анонсировал запуск в Москве первой беспилотной линии метро. Речь идет о большой кольцевой линии, которая в таком режиме должна заработать к 2030 году. Как сообщил мэр Москвы, этой задачей в настоящее время занимается Центр перспективных разработок столичного транспорта. Градоначальник напомнил, что в январе на БКЛ началась тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел уже больше 3000 километров. В конце этого года начнется испытание в общем графике с учетом 90-секундных интервалов пиковые часы, а в следующем году уже с пассажирами. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. На Новорязанское шоссе и Волгоградка есть проблемы от Смирновской улицы до Ташкентской, Ярославка тормозит от улицы Егора Абакумова до Северянинской эстакады, а Дмитровка от Третьего Нижнелихоборского проезда до улицы Руставели. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
2: Далее на радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndfisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угорен 120 870 040 30 40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра в России отмечается День российского предпринимательства. Будем узнавать, был ли у наших слушателей бизнес, большой ли, малый, взлетел или не взлетел.
1: А еще будем слушать лучшую любимую музыку. Ну и завтра с 10 до 11 утра у нас в студии гости. Дмитрий Горевой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И Александра Хопс, режиссер, монтажер и сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова опять же.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107 о погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 13, плюс 15.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Вячеслав Володин анонсировал повышение налоговых пошлин для мигрантов. Госдума начинает изучение этой инициативы. Как уточнил спикер Нижней палаты парламента, предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз за оформление гражданства России, в 8 раз за разрешение на временное проживание и в 5 раз при оформлении вида на жительство. По словам Володина, все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет. Артем Дзюба заявил о планах продолжить спортивную карьеру в России. В каком именно клубе 37-летний футболист не уточнил. В минувшие выходные форвард покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал с сентября 2024-го. Ранее Дзюба играл также за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», Ростов, тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и петербургский «Зенит». Нападающий – лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Всего на его счету 248 голов. РЖД запустит прямой туристический поезд из Москвы в Ясную Поляну. Литературный экспресс отправится по данному маршруту в следующем году. Сейчас из российской столицы до Ясной Поляны обычно добираются с пересадками через Тулу, а иногда и на такси на последнем участке. Как уточняется, новый туристический маршрут будет работать в формате отеля на колесах. Поезд сделает длительные остановки для посещения музеев и достопримечательностей. В программе уже заявлены Щекино, Ясная Поляна и Тула. Билеты начнут продавать за 180 суток до отправления. Приобрести можно будет как обычный билет, так и полноценный экскурсионный тур. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Ярославского шоссе до 99-го километра и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Белой дачи и от Дмитровки до Путилковского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинградского проспекта до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность?

0: под 11,6% годовых.
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
5: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
4: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
5: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
4: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
4: Sodis.ru.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Хочу!

0: Нашдом.ру. Застройщик группа ЛСН. Проектные декларации на Нашдом.рф. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра в России отмечается День российского предпринимательства. Будем узнавать, был ли у наших слушателей бизнес, большой ли, малый, взлетел или не взлетел.
1: А еще будем слушать лучшую любимую музыку. Ну и завтра с 10 до 11 утра у нас в студии гости. Дмитрий Горевой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И Александра Хопс, режиссер, монтажер и сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова опять же.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет.

0: 61. Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно, небольшой дождь, местами умеренный и до 20 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью плюс 8, плюс 10, а днем всего 13-15 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Всероссийская акция продлится до 7 июня. Специалисты ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов и адреса консультационных пунктов можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Синоптики обозначили сроки начала купального сезона в Центральной России. Он откладывается минимум до середины июня. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, обычно в регионе начинают купаться после праздника Троицы, который в этом году выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза старт сезона переносится. Синоптик добавил, что вода в реках и озерах должна прогреться до 18-20 градусов к середине следующего месяца. Седьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» начнется 30 мая. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Гости и жители столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические объекты. В программе появятся Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и кинопарк «Москино». Всего будет задействовано 77 площадок. Отмечается, что в этом году фестиваль впервые выходит за пределы мегаполиса. Мероприятия пройдут в усадьбах Московской и Тульской областей, а спикеры из региональных центров примут участие в столичных программах. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской, от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. На внешней стороне ТТК от Шереметьевской улицы до Савеловской эстакады. МКАД, внутренняя сторона, медленно едут от Каширки до Варшавки. На внешней стороне МКАД есть проблемы от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго дня.
2: Далее. На радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же на весь срок.
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
8: Хочу купить.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
7: А это мы еще посмотрим, папа.
8: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
9: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
10: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене Рамта и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно, небольшой дождь, местами умеренный и до 20 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью плюс 8, плюс 10, а днем всего 13-15 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Все регионы России готовы к проведению сентябрьских выборов. По данным на 1 января, в стране зарегистрировано больше 110 миллионов избирателей. Из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. Она отметила, что для четырех субъектов это будут первые выборы депутатов Госдумы. Напомню, единый день голосования назначен на 20 сентября. Кроме депутатов Госдумы, будут выбраны также высшие должностные лица не менее чем в 8 регионах страны. ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира по футболу из США в Мексику. Команда разместится в Тихуане. Как заявил президент Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж, это результат работы с представителями Международной Федерации. Тегеран ранее требовал гарантии от ФИФА для участия в чемпионате. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. На групповом этапе сборная Ирана сыграет с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. В Москву пришла дождливая и холодная рабочая неделя. Об этом сообщил синоптик Центра Метео Александр Ильин. Осадки ожидаются практически ежедневно. Уже сегодня температура не превысит 20 градусов, а начиная со вторника воздух не прогреется выше плюс 13-15 градусов. Наиболее сильные дожди пройдут в начале недели. К среде и четвергу они ослабнут, местами возможны прояснения.

0: Менее. Ночные температуры составят 9-11 градусов. Атмосферное давление к середине недели упадет до минимальных значений. Синоптик отметил, что несмотря на наступление метеорологического лета, перепады температуры в мае – это обычное явление. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Дмитровки до Путилковского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от проспекта Андропова до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Шереметьевской улицы до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же «на весь срок».
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
6: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
8: Замена масла не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Хочу

0: Подрядчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в закон?

0: Законную собственность под 11,6% годовых.
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...

0: добавляется застройщиком.
1: Хочу в Китай.
2: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угаран 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 17 градусов, завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренные, ночью 7-9 градусов тепла, а днем плюс 13, плюс 15. Что касается дорожной ситуации, то по данным Яндекс.Карт затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне от Белой дачи до Рязанского проспекта, третье кольцо внутренняя сторона есть проблема от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. А Дмитровка медленно едет от поворота на Федоскина до поселка Еремина.
3: В Москве 5 вечера. А прямо сейчас первые вечерние новости от Марата Бикметова. Привет, Марат.
2: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Удар ВСУ по Старобильску в ЛНР переполнил чашу терпения. Российские силы приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом заявил МИД России. В министерстве рекомендовали иностранным гражданам покинуть Киев, а жителям города не приближаться к объектам.

0: военной и административной инфраструктуры. Удары будут наноситься по местам проектирования и производства украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Открытие Ормузского пролива в рамках сделки США и Ирана пройдет в несколько этапов. Речь идет о разблокировке участка Персидского залива для судоходства. Как пишет американская пресса, на первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана. Начнется зачистка пролива от мин, а блокада Соединенных Штатов будет снята. Ранее сегодня сообщалось, что Вашингтон и Тегеран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней. Купальный сезон в Анапе после ликвидации ЧС с танкерами откроется 1 июня. Он продлится до 30 сентября, сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. К началу сезона подготавливают выведенные из зоны ЧС песчаные галечные пляжи. Сейчас там устанавливают инфраструктуру для отдыхающих. На пострадавших участках продолжают отсыпку пляжей чистым песком. По данным АТОР, турпоток в Анапу по итогам текущего года может составить до 4 миллионов человек. С 30 мая по 6 сентября в Москве второй год подряд будет работать проект «Шахматный сквер». На специальных площадках любой желающий сможет сыграть партии и принять участие в турнирах. В этом году в столице станут работать три площадки проекта: в сквере у гостиницы «Метрополь», в соматичном сквере и музее-заповеднике Царицына. Для всех любителей шахмат они будут открыты по будним дням с 3 часов дня до 8 вечера. Более 70% россиян помнят свою школьную любовь. Из них около половины столкнулись с неразделенным чувством. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Как выяснилось в ходе опроса, одним из самых запоминающихся моментов школьных лет стал первый поцелуй. А чтобы привлечь внимание противоположного пола, мальчики и девочки в основном бросали тайные взгляды или писали записки и сообщения. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
1: На семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, начинаем последнюю неделю весны. Да, ну, время, конечно, летит просто с космической скоростью. Так что давайте будем усиленно добирать все самое лучшее от этого времени года. Ну, под лучшую музыку на все времена, естественно, это будем делать. А еще и новинки литературы обязательно обсудим в рубрике «Книжная полка». Это случится во второй половине часа. В общем, найдем, как раскрасить этот для многих-многих последний рабочий час на сегодня. Ну а тем временем в столице уже 4 минуты 6 пополудни. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Парни из норвежского дуэта Ник и Винс только что на Радио 7 таким вопросом задавались. Мол, а разве я не прав, если хочу следовать собственному пути, а не идти за толпой? По большому счету, песня о том, что быть верным себе куда важнее, нежели соответствовать чьим-то там ожиданиям. Ну и, наверное, это действительно так, потому что каждый из нас проживает свою жизнь. Ну и тут, вы знаете, собственные ожидания оправдать, а вы говорите чьи-то там еще. Ну, такое себе, если честно. Все-таки, знаете, конформизм, он далеко не всегда может вас привести к хорошему результату. Вот, смотрите, не так давно североамериканские психологи провели такой эксперимент. Подопытным предлагалось в составе группы решить нехитрые задачки. Все участники, кроме одного испытуемого в этой группе, были подставными лицами, которые давали заведомо неправильный ответ. И результаты исследования показали, что около 75% настоящих испытуемых хотя бы раз, но поддались влиянию группы и даже несмотря на очевидные ошибки соглашались с неправильным ответом. А вот представьте, если бы все были такими конформистами, и Коперник, и Аристотель, и прочие великие умы, мы бы с вами до сих

пор, наверное, думали, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг нее. Поэтому, друзья мои, вот уверен, в ваших светлых головах множество правильных мыслей. Кто бы там что ни говорил, давайте об этом помнить. Договорились? Вот и славно. Ну а тем временем в столице уже 17:16 и далее на радио 7 Дайдо и Faceless. Ну а прямо сейчас Backstreet Boys на радио 7. Добрый вечер.

Мне кажется, что с тобой я лишь зря теряю время. Вот такие не самые приятные размышления о любви звучат в песне Дайда и Фейслесс, которых на Радио 7 послушали. Ну и знаете, вот думаю, что подобные мысли, они же наверняка частенько посещают барышень, которые долгое время встречаются с кавалером, а тот замуж не зовет и даже не помышляет подобным. Но вот, собственно, для каждого это самое долго, оно же свое, и вполне естественно, что мнение мужчин и женщин по этому вопросу заметна разница. Серьезно. Вот, например, социологи утверждают, что большинство девушек, состоящих в отношениях, во-первых, ждут, что партнер сделает им предложение. 73% барышень так ответили. При этом почти каждая вторая переживает, что избранник ей этого не предлагает. Как минимум, подобные претензии слышат от возлюбленных 50% мужчин. Ну, а 45% женщин готовы идти под венец уже через полгода отношений. Ну и среди нашего брата, знаете ли, вести даже робкие разговоры о подобном готовы не ранее, чем через год, а еще лучше через три. Так ответили 47% опрошенных джентльменов. Вот, кстати, в этом году чаще всего россияне для свадеб выбирают 26 число, причем любого месяца, ну, июня особенно. И все вот ради этих красивых циферок. 26, 06, 26. Кстати, сегодня-то уже 25-е на минуточку. Так что, судя по всему, завтра многие начнут массово поедать свадебные салатики. Ну, а мы давайте начнем массово слушать музыку Радио 7. И далее в эфире «Аха». А прямо сейчас сэр Элтон Джон на Семи холмах. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике нам расскажет Марат Бекметов.
1: Всем привет! По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 4 балла. Хуже всего сейчас на Дмитровском шоссе. От поворота над Федоскино до поселка Еремина потерять можете почти 40 минут. МКАД «Внутренняя сторона» — есть проблемы от Белой дачи до Бесединского путепровода. МКАД «Внешняя сторона» — от Профсоюзной до Яснева, от Белой дачи до Рязанки. Третье кольцо «Внутренняя сторона» тормозят от Комсомольского проспекта до Шмитовского проезда. На внешней стороне ТТК — от Бережковской набережной до Ленинского проспекта. Ищите пути объезда и удачи на дорогах.
2: Реклама. МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
7: Что делать, когда сердце говорит?

0: еда, а мама – нет. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют. Главная премьера сезона. «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Как говорят, понедельник – день тяжелый. Ну и поэтому, мне кажется, очень важно себя правильно в этот день замотивировать. И сегодня давайте обсудим истории про великих людей, которые перевернули мир. Ну а еще больше вдохновения в книжном формате вы сможете найти на Московском книжном фестивале с названием «Красная площадь». Он пройдет с 4 по 7 июня. Итак, Роберто Гуриан, «Формула-1», повелители скорости. Это биографии легендарных

0: гонщиков разных эпох. Мир автоспорта непредсказуем. Одни становятся кумирами миллионов, а другие отходят на второй план и забываются, несмотря на огромные усилия в достижении успеха. Эта книга раскрывает сложные судьбы и подсвечивает важные вехи в истории этого опасного спорта. Далее. Марк Шагал. «Моя жизнь». Автобиография одного из ярчайших представителей авангарда прошлого века. Это документально-поэтическое повествование, которое поможет проследить путь знаменитого художника от детства под Витебском до первых лет творческого признания. Издание дополнено авторскими афортами, репродукциями картин и редкими снимками из семейного архива. Ну и напоследок, Мария Луиза Тагариелло «Повелители моды». Это история великих кутюрье, которые изменили стиль целых эпох. Книга открывает мир высокой моды с новой стороны. Автор делится закулисными историями, редкими фактами и, конечно же, воспоминаниями известных дизайнеров. Ну а текст сопровождают архивные фотографии, которые очень даже оживляют атмосферу легендарных эпох. Ну и на сегодня все о литературе. Возвращаемся к той самой лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: о танцах с незнакомцами только что Сэм Смит пел на Радио 7. Ну, собственно, совсем уже скоро многим и многим придется в окружении незнакомцев выплясывать и всячески лавировать в автомобильном потоке. Да. 17:48 в Москве. Готовимся покинуть насиженные рабочие места. Ну и на ход ноги послушаем ту самую «What is Love», которую исполнит Hathaway. Ну, а прямо сейчас «Roxette» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно

0: и привычно.
1: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников срочно всей компанией в Bittrex24.
2: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра в столице будет облачно, ну и, скажем так, не жарко. Не более 15 выше 0, по прогнозам. При этом небольшой дождь местами, а ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве без одной минуты 6 вечера. А вот и долгожданные новости от Марата Бикметова. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. В Центробанке призвали MasterCard и Visa уйти с российского рынка. Они не выполняют нужный функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она отметила, что НСПК несет издержки на поддержку таких карт. Напомню, Visa и MasterCard приостановили операции в России в 2022 году. Банки совместно с НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт этих платежных систем, либо сделали их бессрочными, что позволило обеспечить работу внутри страны. Дмитрий Песков назвал Армению другом России. Москва продолжает диалог с Ереваном, отметил пресс-секретарь президента. Он напомнил про заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна, что Ереван не будет заниматься антироссийской риторикой. Но в то же время вопрос о выборе пути экономической интеграции остается. Как сказал представитель Кремля, цена на российские энергоносители для Еревана более чем льготная, ну а Россия остается надежным поставщиком энергоносителей во все страны. Москва вернет институт участкового врача. Об этом заявила заммэр Анастасия Ракова. По ее словам, терапевт перестанет работать разовыми приемами и станет личным доктором центральной фигурой поликлиники. Он будет постоянно сопровождать пациента на своем участке, а не только во время приема, координировать диагностику и лечение и отвечать за здоровье больного в целом. Как отметила заммэра, впереди большая организационная работа. Необходимо распределить участки и изменить графики работы специалистов. Сдвоенные сапсаны между Москвой и Петербургом запустят в период с 1 по 8 июня. Увеличенные составы будут курсировать между двумя столицами в обе страны в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 июня. Посмотреть актуальное расписание, выбрать дополнительные рейсы, купить билеты можно на сайте РЖД или в приложении РЖД пассажирам. В АТОР сообщили о росте интереса к отдыху соотечественников на Маврикии. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы. Как уточнили в ассоциации туроператоров, главной причиной роста стало изменение запросов туристов. Путешественники все чаще отдают предпочтение насыщенному отдыху с хорошим сервисом, питанием и индивидуальной программой. Кроме того, для въезда на Маврикии россиянам не нужна виза. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на Семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
0: «Вечер на Семи холмах». Олег Машков.
2: А вот уже и 6 пополудни в Москве. Вроде бы понедельник мы с вами преодолели. Ну, а значит, наверное, можно выдохнуть и остаток суток провести уже в своем.

ее удовольствие. Ну, а таковое в этом части уж точно испытает победитель игры «Третий лишний», которым каждый из вас может оказаться. Даже, знаете, не удовольствие, а восторг и откровенную экзальтацию. Потому что интереснейший подарок сегодня на кону. Чуть позднее расскажу, на что играем. Ну, а во второй половине часа ждем в студии Филиппа Смирнова, в компании которого, как всегда, прогуляемся столичными околотками. Ну, и все это под лучшую музыку из всех возможных естественных, который и вернемся, с вашего позволения. И далее в эфире Джек Саваретти, а прямо сейчас Beloved на Радио 7. Добрый вечер.

Джек Саваретти на радио 7. Candlelight. Или свет свечей, да, по-нашему так эта песня называется. Ну и, друзья мои, мы призываем вас поиграть. Тем более, что игра действительно стоит свеч. В третий лишний сейчас мы с вами будем играть. И победителю сегодняшнего раунда подарю два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии будете смотреть 3 июня. Все случится в кинотеатре «Москино Космос» при поддержке «Радио 7», между прочим, впервые выходит в российский прокат. Фильм, каким режиссер и задумывал его изначально. Первая и вторая части «Убить Билла» собраны в одну масштабную картину без цензуры, отреставрированная версия в формате 4К. Ну и здесь вы увидите обновленное изображение и звук, полная цветная сцена в клубе «Дом голубых листьев», если вы понимаете, о чем я. Ну а также новая аниме-сцена, которая ранее не демонстрировалась в кино. В общем, увлекательнейший будет просмотр, так что если хотите туда попасть, прямо сейчас отправляйте заявку на участие. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Отсчитываю традиционно 7-е, и с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет менеджер парфюмерного магазина из Москвы по имени Милия. Милия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Добрый вечер.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
2: Добрый вечер.
1: Да, Милия, а позвольте полюбопытствовать. Вы, случайно, не филолог по образованию?
2: Ну, я заканчивала журналистский факультет, но не совсем филолог, так, чуть-чуть.
1: Но, тем не менее, да, имеете хоть какое-то отношение к этим вот буковкам и всему остальному. День филолога сегодня на календаре, давайте я вас с ним поздравлю, можно?
2: Ну, давайте.
1: Спасибо. Ну, все, тогда поздравляю вас.
2: Не совсем мой праздник, но очень приятно.
1: Ну, пусть у вас будет праздник каждый день. Во всяком случае, каждый день у нас имеются подарки, которые вот один из таковых буду счастлив вам вручить. Смотрите, коли день филолога, тогда поступим следующим образом. Называю три слова и смею утверждать, якобы каждое из них это какой-либо филологический термин. Что лишнее, что не является филологическим термином. Катрен, Летота или Зарф? Как думаете?
2: А второй, еще раз можно второй повторить, а то я чуть-чуть не
1: расслышу. Милия, вам можно все и даже немножко больше. Катрен, Летота, Зарф. Что лишнее? Что не...
2: Вот что-то мне второе, кажется, как будто бы музыкальное что-то.
1: Кажется,
2: музыкальный какой-то термин.
1: А мне кажется, что второе – это пюрешка с котлеткой. Тут, знаете ли, казаться может многое. Вот что из этого не филологический термин? Вот хотелось бы от вас услышать. Катрен, Летота или Зарф? Что лишнее, Милия? Ну, раз, два, три.
2: Первый вариант лишний.
1: Да вы настаивать будете на первом варианте или нет?
2: Наверное, буду.
1: Ой, а вы значит, вот такая вся, да? Как сказала, так и будет. Да?
2: Ну, не всегда, но мне кажется... Господи, боже мой.
1: Ну, что
2: первый вариант не относится филологическим термином.
1: Ну вот знаете, я прямо сейчас чувствую, как филологи, которые нас слушают, рвут волосы на своих головах, говорят, как же так, Катрен, это четверостишье с законченной мыслью. Филологический термин такой существует. Ну что ж такое, Милия, ну с другой стороны, я надеюсь, вы не расстроились, нет? Нет?
2: Да нет, конечно, нет.
1: Вы очаровательны.
2: Все хорошо.
1: Вы очаровательны, Милия.
2: Я очень рада, что ты... Дозвонилась к вам.
1: Вот, а
2: всем
1: теперь...
2: доброго вечера, прекрасного.
1: Ну, спасибо, так тому и быть. Ну и знаете, вот я буду еще взаимно рад, если вы во втором раунде пришлете уже верное сообщение, какое из слов не является филологическим термином? Летота или Зарф? Конверт на сайте radio7.ru к вашим услугам. Тому, кто пришлет седьмой верный ответ, подарок и достанется. Удачи!

0: о вечернем трафике расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет! По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 6 баллов. Хуже всего сейчас на шоссе энтузиастов от улицы Рогожской и Валду проспекта Буденного. Потерять можете почти час. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Молодогвардейской улицы до Строгино, от Волгоградки до Бесединского путепровода. МКАД «Внешняя сторона» от Бесединского путепровода до Рязанки, от Путилковского шоссе до Новорижского шоссе. Третье кольцо «Внутренняя сторона» от проспекта Андропова до Ленинского проспекта, от Хорошовского шоссе до проспекта Мира.
2: Реклама.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
5: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndifisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128-870-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, ярмарочная улица, 4Б.
7: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же как ворона.
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
11: Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вплоть до 1940-х годов в Москве весьма был распространен гужевой транспорт. Многие москвичи знали, что лошадь можно приобрести в Замоскворечье, на конном рынке. Все, что сегодня осталось от этого рынка – пространство под Морозовской детской больницей и конный переулок. Ранее переулок назывался Кривой или Кривопроульский, от Кривой проулок, за свою форму. А в 1910 году получил современное название. Удивительно, но как раз тогда, когда рынок с лошадьми отсюда уехал. На части площади построили больницу, на части трамвайное депо. Одно из старейших и до сих пор действующих в столице – депо имени Апакова. К югу от переулка, тот утверждает, что с 14 века, много лет процветала конная ярмарка. А на планах середины 19 века там значилась площадь, бывшая конной скачкой. К северо-востоку от переулка, на конной площади, с 18 века существовал конный рынок, перенесенный в 1911 году за Покровскую заставу в район нынешней Новоконной площади. В чем разница между рынком и ярмаркой? На ярмарку привозили сезонно и разово, на рынке же было все солидно и постоянно. Здесь можно было купить обычную лошадь – Бахматов, лошадь степных пород из Ногайских степей, очень выносливая. И Дончаков – казачьи лошади, некрасивые, но проворные. А еще среди них встречались и особо ценились и воронежские степняки, и тамбовские рогаля, и многие другие. Впрочем, чего рассказывать сегодня об этом, если никто не знает, где у лошади бабки? Московские извозчики и ямщики больше всего любили башкирку – особую породу лошадей, унаследовавшую от своих монгольских предков выносливость. Конечно, когда рынок перенесли, там можно было купить что-то обычное, регулярное, а породистые лошади продавались с заводов и на аукционах. Новый конный рынок был не менее колоритен, правда, просуществовал совсем недолго. Поблизости находилось удивительное заведение – торговая конюшня Всеконсоюза на второй скотопрогонной улице. А вместо конного рынка стали строить депо. Территория для строительства Калитниковского Покровского депо была отведена городом в декабре 1914 года. Закладка здания депо состоялась весной 1915 года. Строили по проекту архитектора техника отдела постройки парков городских железных дорог Андрея Прокофьевича Волошенко. К июлю 1916 года здания общего депо, ремонтного депо, водонасосная станция, электроподстанция, сторожки были выстроены. Однако переоборудование и запуск заняли чуть больше времени, чем ожидалось. И в 1923 году работы возобновили, чтобы в десятилетний юбилей революции, 8 ноября 1927 года, торжественно открыть Октябрьский трамвайный парк. Ну а что? Вместо лошади – трамвай, вместо Покрова – Богородица – Октябрь. Парк работает, в следующем году отметит юбилей по советскому времени. Поезжайте, посмотрите. Место интересное, нехоженое.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Музыка – наше все». Если в двух словах, то об этом сейчас Мадонна пела на «Радио 7». Ну, а сегодняшний раунд игры «Третий лишний» мы решили посвятить другому нашему всему, а именно русскому языку, да. Ну, сегодня же день филолога на календаре, так что всех причастных с праздником. Ну, и пытались мы определиться, какое из двух слов не является филологическим термином – «литота» или «зарф». Так вот, если литотой филологи называют литературный прием, который заключается в преуменьшении размера, силы, значения чего-либо. Вот, например, мальчик с пальчик, дюймовочка, это вам, пожалуйста. Вот, литота чистой воды. А зарф – это картонное гофрированное колечко для бумажного стаканчика с горячим напитком, чтобы руки не обжигать. И седьмое сообщение с верным ответом прислала Юлия из города Королёв. 0015, последние цифры вашего телефона. Юлия, поздравляю, вам достаются два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Культовую сагу Квентина нашего Тарантино покажут в объединенной версии 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Ну и теперь можно, наверное, с чистой совестью вернуться к лучшей музыке на все времена. И под занавес часа в эфире появится Сэш, тот самый Эквадор. Ну а прямо сейчас Майкл Джексон на «Радио 7». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
5: Все отключаю, экономим.
6: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
5: Комплектом?
6: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
5: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
7: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
17: И

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если синоптики с прогнозом угадали, то завтра в Москве будет облачно, правда, с прояснениями, но зато не жарко, не более 15 выше 0 на термометрах. При этом небольшой дождь местами и временами ожидается, а ветер до 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Марата Бикметова. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Кабмин подготовил новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства. Ее лимит 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что для поддержки бизнесменов продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года подписано больше 6500 договоров почти на 50 миллиардов рублей. Авиакомпания Seven подтвердила планы о закупке 100 самолетов Ту-214. Стороны согласовывают техническое задание, его планируется утвердить во второй половине года. После этого будут одобрены объемы финансирования и график поставок. Как сообщил газете «Ведомости», глава государственной транспортной лизинговой компании, до конца года компания рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машины. Напомню, сертификацию Ту-214 Россия завершила в феврале. Доля безналичных платежей в России может превысить 90% к концу года. Такой прогноз дала глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Также она подтвердила рост спроса на наличные деньги. По мнению Бакина, люди предпочитают иметь запас на случай проблем с оплатой и использованием безналичных средств. Однако граждане продолжают активно пользоваться онлайн-инструментами. Число выпускников, выбравших единый госэкзамен по физике, в этом году увеличилось на 24%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, такой рост по одному предмету стал рекордным за последние годы. Ведомство связывает это с высоким спросом на инженеров и специалистов технических направлений, а также с изменениями на рынке труда. Все больше абитуриентов ориентируются на профессии, которые дают больше возможностей для трудоустройства.

0: средства. Россияне стали бояться больше выгорания, чем увольнения. По словам экспертов, сотрудников все чаще пугают не сокращения, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Как пишет газета.ру, главная причина – резкое усложнение рабочей среды. Кроме того, дополнительным фактором стала цифровизация. Она упростила коммуникацию, но еще и стерла границу между рабочим и личным временем. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах». Олег Машков. Приятного вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Земной поклон коллегам из службы информации за выпуск. Очередные новости, как всегда, ждут нас в начале следующего часа. Ну, а тем временем 19.03 в столице. И, знаете, мне кажется, что с каждым часом этот понедельник должен становиться хотя бы чуточку полегче. Ну, во всяком случае, все самое сложное и правда уже осталось позади. Так что можно выдохнуть. А вот на вдохе давайте продолжим впитывать любимые песни, одну из которых далее исполнит Игги Поп, а прямо сейчас Эрика на Радио 7. Добрый вечер.

давай-ка срочно люби меня сильнее. Вот такой посыл в песне, которую на Радио 7 только что исполнили Ариана Гранде и The Weeknd. И вот знаете, если взять на веру утверждение, что любовь согревает, то и правда нужно как-то срочно нарастить темпы, амурные градусы поднять. Ну, потому что опять холодает, друзья мои. Вот сегодня буквально попались новости, что на этой неделе в Москве ближе к выходным даже снег может случиться. Пусть и мокрый, но тем не менее. Правда, по мнению метеорологов, если такое безобразие и произойдет, то хотя бы без сугробов все обойдется. А то вон в Иркутской области прямо так серьезно намело. Да, этой ночью случился такой снегопад, что снега выпало вот прям по колено. Ну, мама дорогая, вы что там, в небесной канцелярии совсем уже с ума посходили? Ну, непорядок, правда. Уже вон и до лета осталось 6 дней всего лишь, а тут такое непотребство. Ну, ничего, прорвемся, куда же мы денемся, правда? Ну, а пока продолжим согреваться музыкой Радио 7. Добрый вечер.

От девушки по имени Одиночество только что Westlife пели на Радио 7. Да, конечно, имя безмерно красивое, ведь именно так с испанского переводится «Soledad». Но стоит отметить, что только имя, потому что одиночество как социальная изоляция, состояние мало того, что откровенно отвратительное, так еще и на здоровье влияет пагубнейшим образом. Ну, все-таки и правда, человеку нужен человек. Но не только. Домашние питомцы тоже от одиночества спасают. Вот все эти собаки и кошки, они же пусть и шерстяные, но все-таки друзья. Это правда. И вот, кстати, сейчас листаю ленту, и мне кажется, прекрасная новость имеется для кошатников. Вот смотрите, умы от науки из Японии создали препарат, который продлевает котейкам жизнь до 30 лет. Да, это лекарство уже успешно протестировано, и вслед в следующем году начнется массовое производство такового. Так что троекратное ура, хвала науке и вот это вот все. Ну а мы же давайте, наверное, продолжим принимать лекарства от сплина и прочей хандры, и имя ему «Музыка Радио 7». Совсем скоро в эфире появится Наталья Имбруглия, затем Брайан Адамс, ну а прямо сейчас «Принц на семи холмах». Добрый вечер. Добрый вечер.

0: Kiss.
1: О том, как едет Москва, расскажет Марат Бикметов.
2: Всем привет. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 6 баллов. Медленно едут МКАД. Внутренняя сторона от Можайского шоссе до Строгино, от Белой дачи до Бесединского путепровода. МКАД. Внешняя сторона от Бесединского путепровода до Рязанского проспекта, от Библиотечного проезда до улицы Свободы. Третье кольцо. Внутренняя сторона от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Внешняя сторона ДТК от Кутузовского проспекта до Ленинского, от шоссе Энтузиастов до проспекта Мира. СВХ от проезда Серебрякова до Лосиностровской улицы. Удачи!
3: Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на Радио 7. Реклама.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
6: Замена масла – не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
7: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
3: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Все, что мне нужно, это любовь».
1: Да, вот именно такие слова снова и снова повторяет Брайан Адамс в песне, которую на Радио 7 послушали. Но, друзья мои, помимо любви, каждому нужно еще и полотенце. Да, ну, как минимум сегодня, потому что уже четверть века подряд, 25 мая, отмечается День полотенца. И если вдруг вы сегодня видели на улице граждан, которые разгуливают с таким аксессуаром, то не удивляйтесь. Ну, праздник, куда же деваться. Ну, а придумали его поклонники британского писателя по имени Дуглас Адамс. Да, вот тот самый, который написал роман «Автостопом по галактике». Ну и, собственно, по сюжету каждый путешественник должен иметь с собой это самое полотенце, которое рассматривается как незаменимый предмет для межзвездных вояжей. Ну, по множеству причин. Почитайте, если вдруг еще не добрались до этого произведения. Ну, одна из моих любимых книг, наверное. Вот, кстати, и фильм по ней имеется. И если думаете, чего же такого сегодня можно посмотреть, то, пожалуйста, очень даже актуально. Ну, а тем временем в столице уже 19:40, и всегда актуальная музыка ждет нас далее. В ближайших планах Рэйчел Агата Кин, она же Рэй, затем Терренс Трент Даби и Дезри, также Джон Скэтман под занавес сейчас в эфире появится. Ну, а пока же Уэм на Радио 7. Добрый вечер.
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В кино с 28 мая.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Метеорологи настаивают, что не жарко завтра будет в Москве, не более 15 градусов по прогнозам. Ну, хотя бы со знаком плюса на том, спасибо. При этом облачное небо, небольшой дождик местами и ветер до 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера.
1: О том, что происходит в мире, сейчас нам расскажет Марат Бикметов. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. МИД России объявил сегодня о системном нанесении ударов по Киеву. Вооруженные силы будут атаковать предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев как можно скорее. Жителям города рекомендовали не приближаться к военным объектам и административным зданиям. Среди целей значатся места проектирования, производства и подготовки к применению беспилотников.
5: Поставки первых легких самолетов «Байкал» запланированы на следующий год. Как пишут ведомости, вначале они будут выполнять авиационные работы. Пассажирская версия появится после обкатки. Об этом заявил гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Напомню, самолет «Байкал» предназначен для замены советского Ан-2. Новая машина сможет перевозить до 9 пассажиров или до 1,5 тонн груза на максимальную дальность 1500 километров.
6: Купальный сезон в Анапе после ЧП с танкерами откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Такое постановление уже подписано, заявила мэр города-курорта Светлана Маслова. Речь идет о территориях, где были ликвидированы последствия разлива мазута после крушения в Керченском проливе двух танкеров. По словам Масловой, сейчас ведется подготовка как галечных, так и песчаных пляжей. Там уже устанавливают инфраструктуру.
7: Участковые врачи в Москве не смогут совмещать работу с частными клиниками. Они будут работать на полную ставку. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, врачи будут постоянно сопровождать пациентов на участке, а не только во время приема, а также координировать диагностику и лечение. Для организации такой работы будет необходимо распределить участки, перевести врачей на новый график работы и обеспечить соответствующий уровень зарплат. Основные процессы планируется настроить уже к лету.
8: Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ожидаемого усиления ветра. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. По данным гидрометцентра, действовать подобный уровень опасности будет с 9 вечера этого понедельника до 9 вечера вторника. Ранее, напомню, в гидрометцентре сообщали, что на протяжении всей наступившей рабочей недели в столичном регионе прогнозируются дожди.
9: Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. А я всем желаю приятного вечера.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А тем временем в столице уже 8 вечера, даже 20.02. И таким вот образом от первого рабочего дня осталось уже менее 4 часов. Так что переворачиваем страницу с названием «Самый трудный день недели» и движемся далее. Ну, во-первых, надеюсь, что делать мы это будем вместе. И уж, что точно знаю, под лучшую музыку на все времена.

Леди Гага и Бруно Марс только что на Радио 7 пели, мол, в компании любимого человека даже апокалипсис не страшен. Ну, не знаю, конечно, не хотелось бы когда-нибудь проверять истинность этого утверждения, но, думаю, никто не будет спорить, что наличие любимки очень даже помогает чувствовать себя лучше. Ну, потому что вторая половинка – это, конечно, не панацея от всех напастей, но очень даже неплохое успокоительное и обезболивающее, которое, между прочим, работает даже через прикосновение. Вот, например, нейробиологи после серии экспериментов заявили, что избавиться от стресса и даже депрессии можно, просто подержав любимого человека за руку. Ну, а такое мероприятие, как обнимашки, так и вообще способно уменьшить некоторые виды боли. Да, поэтому, друзья мои, трогайте друг друга, обнимайте. Ну, как минимум, это не худшее из возможных совместных занятий, это правда. Ну, а еще, кстати, вместе можно слушать музыку Радио 7, чем и предлагаю далее заняться. В ближайших планах у нас Sugar Babes, затем Vacuum, ну а прямо сейчас Alphaville на Радио 7.

Да, такая, знаете, откровенно футуристическая песня получилась у группы «Вакуум», которую послушали на «Радио 7». Мол, я сижу у окна, смотрю в него и вижу различные космические корабли, бороздящие небо. Ну, ладно, корабли-то корабли, но если мы будем смотреть совсем скоро уже в окошко, делать это, если будем ночью, то увидим, друзья мои, голубую луну. Да, 31 мая она случится, но она не будет голубой в прямом смысле этого слова. Просто это будет второе полнолуние в одном календарном месяце. И вот именно такое явление называют голубой луной, а название происходит от английского выражения «once in a blue moon», то есть очень редко. Ну и действительно, подобное случается раз в 2-3 года, и мы будем свидетелем такого небесного события. Так что поставьте себе галочку в календаре 31 мая, все случится. Ну а далее на «Радио 7» случится Эд Ширан, а прямо сейчас группа «Трэвис на семи холмах». Добрый вечер.

0: А вот и обзор столичного трафика от Марата Бикметова.
1: Всем привет! По данным портала Яндекс.Карты медленно едут МКАД. Внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Строгино, от Белой дачи до Бесединского путепровода. МКАД — внешняя сторона от Библиотечного проезда до Новорижского шоссе. Третье кольцо — внутренняя сторона — медленно едут от Ленинского проспекта до Кутузовского и от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до проспекта Мира и от Шмитовского проезда до Ленинского проспекта. Всем счастливого пути!
2: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням утром говорим правильно. Только на Радио 7. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

и невзаимной любви. Только что Джо Кокер пел на Радио 7. Ну и как многие музыканты говорят, что почему-то именно в таком угнетенном состоянии духа пишутся лучшие песни, да. Ну и, кстати, друзья мои, вот эти самые песни с грустинкой, их слушать не только приятно, но и полезно. Потому что психологами уже тысячу раз доказано, что именно лирические, печальные композиции почему-то поднимают настроение лучше всего. Ну и, коли так, давайте прямо сейчас и послушаем одну из таких песен в исполнении Марайи Кэрри. Здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, друзья мои, если часы нас коварнейшим образом не обманывают, то в столице уже без 10:09 пополудни, а значит, победили мы этот, простите меня, понедельник. Дальше обязательно будет легче. Ну а шагать в новый день завтра, как и всегда, будем в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Кстати, вот немножечко позволю себе предвосхитить события. Ребята завтра в обязательном порядке кому-то из вас подарят приглашение на фильм «Майкл». Да, байопик, посвященный Майклу Джексону. Так что вот вам еще один повод пораньше проснуться. Ну и, наверное, все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Слушайте, ну такое ощущение, что пора уже опять все эти куртки доставать. Синоптики завтра не более 15 выше 0 в столице обещают. При этом облачное небо временами и местами кратковременный дождик. Ну а ветер при этом будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра в России отмечается День российского предпринимательства. Будем узнавать, был ли у наших слушателей бизнес, большой ли, малый, взлетел или не взлетел.
1: А еще будем слушать лучшую любимую музыку. Ну и завтра с 10 до 11 утра у нас в студии гости. Дмитрий Горевой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И Александра Хопс, режиссер, монтажер и сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова опять же.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве ожидается не более 16 градусов, при этом облачное небо, временами кратковременные дожди, а ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра в России отмечается День российского предпринимательства. Будем узнавать, был ли у наших слушателей бизнес, большой ли, малый, взлетел или не взлетел.
1: А еще будем слушать лучшую любимую музыку. Ну и завтра с 10 до 11 утра у нас в студии гости. Дмитрий Гривой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И Александра Хопс, режиссер, монтажер и сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова опять же.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в столице не более 15 выше 0, при этом облачное небо, временами дожди и ветер до 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Россия. Полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.